Мы, девушки, и так неотразимы, без макияжа и яркой облегающей одежды. Ваша, девчонки, природная красота настолько выразительна, что смотришь на вас и наглядеться просто невозможно. Ну а когда вы к разным дамским штучкам там прибегаете, мода, стиль, тушь, помада, здесь вообще уже полный отпад, как в таких случаях обычно говорят. Так что неотразимые наши, вам большой привет от меня, Ильи Крылова, из студии Русского радио. Ну и слушаем дальше Машу Вебер, Диму Билана, Валерию, а это уже группа «5 утра» и Ваня Дмитриенко.

0: Русские каникулы на русском радио. На этой неделе номер третий.
1: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
0: Номер второй.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить. А я бы...
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Русское радио представляет. Обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо.

0: солнце ты мое, говорим мы часто друг другу, когда это наш самый дорогой, любимый человек. И лучи этого солнца нас согревают, оберегают от каких-то невзгод. И главное, чтобы солнце в жизни светило, потому что это очень нужное светило. И там, где сейчас уже солнце из-за горизонта встало, доброе утро. Но у меня в Москве пока еще за окном темно. И как бы ночь, 3 часа 47 минут.
1: Спасибо, что вы рядом. На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Когда дети маленькие, все такие хорошенькие-хорошенькие. Потом молодые мы, да, порой безбашенные, порой вне логики и правил, но в целом тоже нормальные. Ну и когда вырастаем уже окончательно, редко кто из нас плохим становится. Потому что если с детства в нас хорошее вложили, оно никуда не денется и в нас останется. И мы тоже хорошими будем, и все будет хорошо. Вот с этим прекрасным слоганом русского радио мы и продолжаем с вами этот день. И сегодня, напомню, среда, 12 августа. Меня зовут Илья Крылов. Поехали дальше.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя
1: женой.
0: Я тебя люблю.

Прекрасно, когда дружба настоящая, не имитация поддержки, а реальная. Она в жизни, и ты всегда можешь обратиться к подруге или другу и положиться на него, и услышать такие нужные слова, а потом своими глазами увидеть дела. Тебе помогли, и ты в какой-то момент тоже обязательно поможешь. На взаимовыручке и держится дружба. Ну, а любовь держится на чем-то таком милом. Милая и Дмитрий Колдун дальше на русском.

0: вот здесь, Зиверт, я не соглашусь. Время на самом деле летит. Такой скоростью летит, пролетает просто как один миг, особенно час за часом летят у нас на работе. То поделал, это поделал, кофе попил, с коллегами поболтал, смотришь на часы, а уже и пора домой. Но в вашем случае все только сегодня начинается. Ну а русское радио, конечно же, поможет и в работе, и на отдыхе. Ну а настроение поднимут наши любимые песни в исполнении группы А-Студио Юлианы Карауловой. Но сначала подпоем Иванушкам. Через минуту с небольшим на летнем русском. Оставайтесь с нами.
1: На русском радио Илья Крылов. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
2: Наполовину мой, я обернулась птицей.
1: Только лучше.
3: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
1: Только любимое.
4: Танцую, как будто рядом океан.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Когда он мне сказал, что я крепкий профессионал, надежный друг и интересная собеседница, поняла, что я ему не нравлюсь. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

почему бы перед сном и не вспомнить прошлое, а? Вот прекрасное, счастливое, а другого прошлого никто и не просит вспоминать. Наверняка же много у вас хорошего было. Так что вот эти все воспоминания только сделают нас и лучше, и добрее. И что-то из такого прошлого мы в день сегодняшний можем взять. И в будущее, конечно же, тоже. Так что сделаем это в эти минуты и дальше от песни к песне на русском радио. Ну а прямо сейчас мысленно переносимся в год 2000-й и забираем из него суперхит Валерии. Называется он «Рига, Москва». Я, Крылов Илья, ностальгирую вместе с вами.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Что слушает страна?
4: Хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги вперед.
1: Русское радио.

0: Пойдем туда, куда нам захочется, как говорится, туда, куда глаза глядят. Но сначала надо все-таки завершить эту рабочую неделю, а потом со спокойной душой в путь, в гости, за город или, наоборот, в какой-нибудь новый город, там, где мы еще с вами не были. Ну а пока за окном среда, завтра четверг, а там и до пятницы с выходными уже рукой подать. Настраиваемся!
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: В единый день

0: голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: В Питере даже ботинки культурные. Они вежливо жмут вам ногу. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: А когда есть повод и возможность собрать друзей, тогда и становится обычный день самым лучшим, не говоря уже о праздничных днях, когда мы что-то с вами отмечаем и кого-то с какими-то праздниками поздравляем. Особенно с днем рождения. И кто из вас родился сегодня 12 августа, мы, Русское радио, вас от души, ребят, поздравляем. Мы знаем точно, как только часы 00 пробили, вы уже начали отмечать мысленно уж точно. А может быть, даже и стол накрыли, и друзей всех позвали.
2: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Едем.
2: Куда?
1: Где интересней.
0: Все о путешествиях и путешественниках.
3: В среду в 11:30.
0: Русские каникулы с Петром Кузнецовым.
3: На Русском радио.
0: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Как же так?

0: тебе. Без веселых конкурсов на русском радио было бы скучно. А так, поучаствовали, себя проявили, все вокруг улыбнулись, а вы еще за это и подарки получили от любимой радиостанции. Друзья, пора вашему чувству юмора прозвучать на многомиллионную, миллиардную аудиторию русского радио. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок, внимание, эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Со всеми подробностями прямо сейчас познакомьтесь на нашем сайте. Еще раз напомню, русрадио.ру. Удачи вам и хорошего дня.
1: На русском радио Илья Крылов. Наш

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 34 градуса.
0: Реклама на русском.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Первые 40 лет детства в жизни мальчика – самые трудные.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: пальцев крепче, прижим маг поближе, без остатка раствори.
1: Как хорошо, что есть такие песни на русском, как это в исполнении Мота. Слушали, как будто в зеркало смотрели и себя в отражении видели, своих любимых. Да, это все про нас. Это был намек на нас. Кстати, если композиция вам нравится, поддерживайте ее в золотом граммофоне. На данный момент у песни 7 место, но подарить золото, мне кажется, по силам каждому из вас. Заходите на официальный сайт Русского радио и голосуйте в золотом граммофоне.
2: Что слушает страна?
3: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
2: Русское радио.
4: Моя, моя, моя, моя Москва. Система на теме и мем на меме, ты знаешь.
2: Только любимая.
3: От зари, зари, он со мной говорит и заполняет внутри все, что ты.
2: Только лучшее.
5: Такие девушки, как звезды, что светят.
2: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Как и я.
1: Не одни мы будем дальше. Я потихонечку перебираюсь к вам по ту сторону радиоприемников, и вместе мы послушаем русских перцев. Они пошутят, на работу вас разбудят и подарки вручат. Ну а вы уж, пожалуйста, постарайтесь и проявите себя во всей красе. Все, убегаю. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
2: Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на

0: Алтае. Байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
2: Раньше, сравнивая свою зарплату и цены на путевки, я понимал, что еще не устал. Теперь, видя ценники на продукты, понимаю, что еще и не голоден. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 34 градуса.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
2: А почему мы так долго гуляем?
3: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
4: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дон.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Ужас.

0: руках.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы?
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. Рособорнадзор не планирует целенаправленно усложнять задание единого государственного экзамена. В ведомстве заявили РИА Новости, что содержание экзаменационных материалов определяется федеральным образовательным стандартом и программой. В ЕГЭ учитывается, что учебные предметы в старших классах могут изучаться как на базовом, так и углубленном уровне. Ранее помощник президента Андрей Фурсенко предложил усложнить экзамены из-за появления большого числа 100-бальников. Минтранс рассказали, когда российские авиакомпании возобновят полеты в Иран. В ведомстве сообщили ТАСС, что для этого обстановка на Ближнем Востоке должна стабилизироваться. Ранее стало известно, что регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби начнутся с предстоящего октября. Российские перевозчики не летают туда с марта. Регионы за 12 лет потратили на борьбу с борщевиком свыше 6 миллиардов рублей. Газета «Коммерсант» пишет, что это следует из данных госзакупок, причем расходы автономных и других учреждений не учитывались. Больше всего трат оказалось у Подмосковья, Москвы и Ленинградской области. С минувшего марта владельцев земельных участков обязали уничтожать борщевик и другие чужеродные растения. Максимальный штраф для граждан – 50 тысяч рублей, для юридических лиц – 700 тысяч. Очередной день чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже принес сборной России 3 медали. Егор Корнев завоевал золото на дистанции 50 метров баттерфляем, Иван Кожакин выиграл серебро на 100-метровке брасом, а в смешанной комбинированной эстафете россияне получили бронзу. В общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта наша сборная занимает 4-е место, а если учитывать только результаты в плавании, россияне располагаются на второй строчке. В Москве 7 часов 2 минуты, на русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, ненаглядненькие! Давайте просыпайтесь скорее, шикарный день! Дождик на улице, но нам-то, в общем-то, пофигу, потому что мы всегда радуемся, мы веселимся. Но все равно лето, даже когда минус 45.
2: Мы ребят, будем твоим дождем!
1: Вот, ой, не знаю, зонтом. Кому ты сейчас... И этим ты тоже будешь, да. В полном составе сегодня, дорогие друзья, русский перс на русском радио, главное утреннее шоу страны. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Здравствуйте, товарищи!
3: Мне не включают микрофон.
2: Да я привык, что тебя нету.
3: Привык. Два дня не дают человеку поболеть, уже привык, называется.
1: Два к трем у него, понимаешь, у него свой курс.
2: Да, ну, привет. Хорошо, что ты вернулась, наконец-то.
3: Ой, да, я не могу долго болеть.
2: А тебе спрашивали?
3: Я здесь, я так
1: заходили из отдела кадров?
3: Уже хотели попрощаться.
1: А Жукова где? А мы подготовили премию, грамоту.
3: Премию, это любим.
1: Кубок.
2: Мы как в том меме. Мы с Людочкой. Но. А я сегодня без Людочки.
3: Теперь с Людочкой. Теперь я тут с вами.
2: У нас и Людочка, и Полиночка, и Антошечка. Все на месте, слава богу. Но еще у нас, кстати, есть деньги.
1: А, слушай.
3: О, это хорошо.
1: Это очень шикарное заявление, понимаешь? Есть деньги.
2: Да,
1: а это значит,
2: есть?
1: Что можно куролесить по полной, ребята, будет игра против правил. Конечно, Жукова за два дня накопила по 5000,
3: да.
1: отдаст.
3: Еще накопила голос такой, знаете, низкий,
2: класс.
3: С хрипотцой,
2: а
3: чтобы
2: знаешь,
3: мы
2: что
3: попели.
2: Мы тут с понедельника колонки раздаем просто как не в себя.
3: Да.
1: А она сегодня пришла с таким голосом, у камина будет петь романс. Утро туманы. Вот, поэтому сегодня будет переперцы еще, ребятушки.
3: Еще будет гороскоп. Куда не делся.
2: Ну, а еще я расскажу, как можно заработать с помощью велосипеда, но попозже чуть-чуть.
3: Хорошо.
1: А вот это осторожно. 3, 2, 1.
0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: Радио.
1: Так что там по поводу велосипеда, да. Заработка, бизнес-коуч Морозов,
2: да,
1: давай,
2: да,
1: жги.
2: Да, пришло 2 миллиона 383 16 сообщений.
1: Тебе, вот я думал, тебе на карту, я прям подзавидовался.
2: С вопросом, как заработать с помощью велосипеда. Рассказываю. Велик может помочь вам стать миллионером. По крайней мере, косвенно.
3: Ну, рассказывай, рассказывай.
2: У меня подруга как раз сейчас идет к этой цели. Пока не очень получается, но она едет на велике. Регулярные кардиотренировки повышают вариабельность сердечного ритма. Это показатель, который связывается с способностью организма лучше справляться со стрессом. То есть вы сохраняете холодную голову в тяжелых, напряженных ситуациях.
3: Опять облом.
2: И интересное совпадение. Среди участников триатлона очень много топ-менеджеров и состоятельных людей.
3: Мы-то думали с Антохой, что нужно сесть на велик, покрутить педали, сразу же тебе на счет приходят деньги.
1: Он в финале уже сказал, смотри, Полин, что значит там среди участников триатлона много топ-менеджеров и состоятельных людей. То есть они заработали уже не велосипедом.
3: Да.
1: Они пришли туда уже готовые с баблищами.
2: Откуда вы знаете? Может быть, они к майнинг-ферме подключились и динамо-машину крутят.
1: Угу. Конечно.
3: Может быть,
1: слушай,
3: конечно, и так.
1: Слушай, у меня была одна мечта. Вот есть бизнес-коучеры, которые говорят: ребята, приходите, я расскажу вам, как заработать миллион. Вот, и потом все аплодируют, никто ничего не понял. У меня была мечта встретить его, подкараулить и побить. Дима, поставь, да, пожалуйста, сейчас какую-нибудь хорошую песню. Полина, дай мне дрын. Сейчас.
0: На русском радио.
4: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
5: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 34 градуса.
4: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Пап, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
7: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
8: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
10: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
12: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-7-41, 16+.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
15: Бороться с лишним весом бесполезно, пока в списке покупок есть загадочная строка и что-нибудь вкусненькое к чаю.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
17: Русское радио.
4: Всегда с тобой. Русское радио. Что слушает страна?

0: Ой, скучал я по нашим друзьям. Давайте начинать с вами близко общаться. Овны, кто-то сегодня попросит вас о маленькой услуге. Соглашайтесь, продолжение окажется интересным.
1: С продолжением. Тельцы, хороший день, чтобы наконец купить то, на чем вы слишком долго экономили.
2: То есть это знак, я хотел как раз купить.
1: А автомобиль?
2: Все, после эфира поеду. Близнецы, не пытайтесь заполнить каждую паузу словами. Сегодня молчание тоже работает на вас.
0: Да, это точно. Раки, планы окружающих могут неожиданно измениться. Воспринимайте это как подарок и дополнительное свободное время.
1: Левушки, сегодня вам пригодится дипломатия. Прямолинейность оставьте на другой день.
2: Девы, пора проверить то, в чем вы были абсолютно уверены, потому что можете обнаружить какую-то любопытную ошибку.
0: Весы, кто-то захочет познакомиться с вами поближе. Да. Не закрывайтесь от общения.
1: А мои двери открыты. Скорпионы, сегодня отличный момент разобраться с денежками. Пересмотреть расходы или найти способ платить меньше.
2: Или поиграть с нами в игру против правил.
1: Да.
2: Стрельцы, рутина неожиданно окажется полезной. Иногда скучные дела отлично разгружают голову.
0: Козероги, не отказывайтесь от помощи только потому, что привыкли справляться сами.
1: Водолей, ваш старый навык, о котором мы почти забыли, неожиданно пригодится.
2: Рыбы, сегодня стоит сделать что-нибудь красивое вокруг себя, и настроение подтянется.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
7: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 127-27-14-79. Город Москва. 18+.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ОО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
13: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
15: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
16: Из

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Мой сосед поставил в огороде такое страшное пугало, что вороны вернули весь урожай за прошлый год. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: на русском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, зумеры все чаще просто исчезают после собеседования.
2: А то есть они даже до обеденного перерыва не доходят.
1: Мне просто пришли, поболтали и все, и свалили. Но вот по данным опросов, 54% кандидатов поколения Z, значит, игнорировали предложение о работе. Некоторые принимают предложение, а потом перестают выходить на связь, не присылают документы или просто не приходят первый рабочий день.
2: Они думают, что не надо работать-то.
1: Правильно.
2: Типа собеседование прошли, и все.
1: Поболтал, и зарплату ждешь, да? Эксперты отмечают, работодатели годами сами оставляли кандидатов без ответа после собеседования. Кажется, бумеранг вернулся. Либо это новая команда мстителей из молодых, которым сидят за родителей, которые когда-то, знаете, искали работу. Вот. А либо это просто те, которые приходят на собеседование, вот, а им выкладывают список должностных обязанностей, они говорят, ух ты,
2: ты
1: как
2: тяжело. Надо.
1: Да. Я спать. Все, и все.
2: И смс-ку маме. Мамуль, скинь, пожалуйста, мне на кофе.
1: Да, имбирный.
2: Да, а то мне тут предложили какую-то ерунду. Да.
3: На безлактозном.
2: Фигней заниматься.
1: Конечно.
2: Да. Боже. Но вообще, ребят, я хочу вот сказать этим зумерам, как бы их тут вот не это самое. Дорогие зумеры, спасибо вам большое. Ведь вы сейчас делаете новый рынок труда.
1: Да.
2: И, возможно, благодаря вам...
3: Мы дольше не уйдем на пенсию.
1: Слушай, зумер, не будешь работать ни на кого, ты же на бумер. Да.
2: Не, на самом деле, они сейчас делают важное дело.
1: Какое?
2: Все поняли, о чем я говорю?
1: Оставляют рабочие места для нас, для старичков.
2: И это тоже.

0: наш бриллиант Севиль.
1: Да, и группа Артик и Асти. Прекрасная новая песня.
0: Отличная песня.
2: Красота.
1: Давайте договоримся, ребят, пока ее портить не будем.
0: Да, давайте, пусть люди ее все-таки пока еще раз пробуют, да, полюбят, расслушают хорошенько, а потом мы уже свои шаловливые ручки к ней прикоснем.
2: Надо распробовать, конечно, все.
1: Конечно.
0: Итак, ребята, это значит, что скоро мы будем петь. Ну, вернее, делать вид, что петь.
2: Но не эту песню, конечно.
0: Нет, но тоже любимую всеми песню. Это игра «Переперцы» впереди, поэтому, пожалуйста, позвоните 8495-995-105.7.
2: Я посмотрел на эту песню, кстати.
1: Какую,
2: которую мы будем петь.
1: Посмотри. И что?
2: Действительно. Вот.
1: Хорошая.
2: Любимая. Для кого-то она любимая. А давайте объявляйте номер.
0: Уже объявили.
2: Еще раз.
0: 8495-995-105.7. Звоните прямо сейчас, мы очень ждем.
3: На русском радио. Реклама на русском. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объявляется.

0: Присоединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
1: Подробности на campgeta.t2.ru.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Переперцы на русском радио.
1: Какое счастье, что мы можем пообщаться сейчас с Сонечкой.
2: Конечно, да, на Совочка. Совочка, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Как там город Сочи? Да, как там ночи?
4: Ой, вы знаете, сегодня чудесная погода просто.
1: Вы уже поплавали?
4: Нет, еще не поплавали, но у нас весь день впереди, едем.
2: Красота. На какой пляж едете? Куда?
4: Сыночка в садик, а мы с доченькой к бабушке, а там по настроению, может, до моря прокатимся.
3: Обалдеть, так, правильно, какой правильно. Хороший распорядок дня.
2: Классно, да. Да. Это, да. Знаешь, это эксклюзивные сочинцы, которые прокатятся до моря, понимаешь?
3: Да.
2: А большинство же на море вообще не ходит.
3: Согласна.
2: Все, и все.
1: Сонечка, но перед тем, как вы поедете отдыхать на пляж, пожалуйста, послушайте песню, которую мы споем. Но сначала ответьте еще на вопрос. Вы вообще кто по образованию?
4: А по образованию я воспитатель.
1: Воспитатель,
2: как хорошо.
1: Ну вот, значит, сейчас мы через букву В будем петь песню.
3: Повычим, да?
1: Повычим, да. Итак, значит, Софья, пожалуйста, послушайте песню. Она очень известная, она очень любимая. Мы сейчас все согласные буквы в ней заменим на букву В.
2: Да, а вам надо это все выгадать и угадать.
3: И выиграть колонку.
2: Выиграть колонку.
1: Итак, раз, два, три.

0: Мне даже мурашки побежали от такой красоты.
1: Главное, не забудь уложить головы.
2: Я пошла, она мне прям крутится в голове, я знаю.
0: Это крутится, хорошо. Крутится, да, это правильно. Крутится.
3: Кто это? Что за песня?
2: Пожалуйста, можно еще?
3: Нет. К сожалению, нет. Нет.
1: К сожалению, это артист может петь, а мы только один раз.
0: Вуви и Вова.
1: Ну как мы? Мы с Димой.
3: Так, Софья.
0: Вави, Вова.
3: Два.
0: Вова, Вова, вы. Ну, Софочка.
3: Это Сергей Лазарев, Компасы.
2: Вот Сергей Лазарев догадалась.
1: А вот то, что
0: Компасы нет. А как вы должны были сказать нам хотя бы, что это он? И уже все было бы иначе.
3: Ой, ну ладно, Софья, давайте в следующий раз тогда.
1: Не переживайте, обнимаем Сочи, поклон.
3: Хорошего пляжа, пока.
4: Переперцы на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Началась эта история давным-давно.
0: Семейная комедия «Приключения. Последний богатырь. Колобок».
2: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
0: Главный замес года.
2: Это что за медвеёж?
0: Возрастное ограничение 6+.
2: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
0: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
6: Деньги не вес. Лишними быть не могут.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
9: Русское радио.
8: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Спрос на наличные деньги в июле увеличился сильнее, чем в аналогичный период прошлых лет, следует из материалов Банка России. За июль объем наличных в обращении возрос на 0,5 триллиона рублей. В начале июля регулятор уже указывал, что в последние месяцы наблюдался заметный рост спроса на наличные деньги. При этом ЦБ подчеркнул, что переход средств со счетов в наличную форму меняет состав денежной массы, но не ее общий объем, и сам по себе не создает дополнительного спроса на товары и услуги. С другой стороны, рост потребностей банка в ликвидности на рыночных условиях сдерживал увеличение спроса на кредиты Банка России в рамках основного механизма. В Ростове стартовала подготовка к строительству магистрали «Орбитальная-2», об этом сообщает издание «Панорама». Магистраль будет выполнять функции частичного дублера Ростовского транспортного кольца. Она должна улучшить транспортное сообщение Суворовского микрорайона и других прилегающих территорий. Завершить строительство по условиям контракта необходимо до декабря 2027 года. Каждый второй сотрудник младше 25 лет не чувствует своей ценности на работе, а почти 40% молодых специалистов никогда не получали похвалы от руководства. Это почти вдвое больше, чем среди коллег 26-35 лет. В результате зумеры увольняются. Об этом говорится в исследовании аналитиков, материалы которого приводит газета «РУ». При этом 67% россиян в возрасте 18-25 лет заявили, что готовы отказаться от высокой зарплаты в пользу компании с близкими ценностями и понятной коммуникацией. Сейчас в Ростове плюс 27 градусов. Ясно, это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, что-то продолжается, дорогие друзья. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Для вашего хорошего настроения, чтобы вы улыбались и продолжали по-летнему отжигать. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев, мы здесь. Идите сюда, поцелуем.
2: Доброе утро всем.
3: Доброе утро.
1: Здрасте.
3: Ну, я на больничном была вот 2 дня. Может быть, кто-то заметил мое отсутствие.
2: Вся страна заметила.
3: Ну, это очень
2: спрашивали.
3: Приятно. Скучала. Но я же не могу сидеть без дела, правильно, да, даже дома. Я вот потихонечку начала там разбирать тоже вот какие-то вещи ненужные. И знаете, решила вот порядок навести вот в одном уголке.
2: Выбросить наши фотки с Антоном, да?
3: Да нет, они
1: мы
3: стоят у меня действительно в самом таком святом месте.
1: Фотки, да, рамки нет.
2: Так.
3: В общем, наткнулась я неожиданно на чехол от чемодана с логотипом русского радио. Помните, у нас такие были? Я уже, честно говоря, забыла про него. И сейчас думаю, ну вот как вовремя. Ты мне вот прям попался, чехольчик на глаза. Потому что у нас отпуск уже в пятницу, финальный рабочий день. Угу. И мы с понедельника все с вами уходим в отпуск, я напоминаю.
1: Ничего себе.
2: Но в пятницу нам этот чехольчик опять пригодится, потому что мы поедем в Нижний Новгород в командировку.
1: Да, чехольчик, да, главное, чемодан не забудь.
2: Да. Слушай, ты мне напомнила, я сейчас свой тоже найду.
3: Вот.
2: У меня же тоже где-то есть.
3: Да, у нас у всех есть этот прекрасный, красивый чехол.
1: Да?
3: Сразу видно, где, так сказать, ярмарка, кто идиот, понимаете ли. Как надо подходить к этим людям, с какой стороны.
2: Да. К Антону, к нам-то понятно.
1: Не, я сижу, просто вспоминаю, где чехол.
2: Мы свита. Ну что, чехол вспомним, найдем. А сейчас, пожалуйста, вспомните, уважаемые слушатели, какая у вас была самая неожиданная находка во время уборки?
1: Да, пора расчехлить ваши воспоминания. В группу ВКонтакте, там пост под ним, напишите, пожалуйста.
4: Напишите, пожалуйста.
2: Везде пишите, короче, где видите, что написано «Русское радио», «Русские перцы», везде пишите, мы обязательно все прочитаем.
3: Да, обещаем.
0: На русском радио.

0: Ну-ка, расскажите нам, пожалуйста, что же вы нашли во время уборки? Это вообще, кстати, очень увлекательное занятие, когда ты все складываешь по своим местам. Во-первых, мысли проясняются. А во-вторых, в процессе этой уборки ты можешь найти, ну, например, знаешь, я нахожу часто деньги.
1: Это очень хорошая находка. Очень немногих, кстати.
2: А есть какой-то, ну, не знаю, на путеводитель, где я могу тоже найти, скажите?
0: Раньше, кстати, у меня было больше этих находок, потому что когда были наличные, когда мы монетами еще расплачивались.
2: Да, да,
0: я,
2: да,
0: допустим,
2: да,
0: прихожу с работы, швыряю штаны куда-нибудь в один угол, из него сыпется просто гора монет, они закатываются в какие-то углы.
2: Получается, ты, Дима, золотой антилоп?
0: Да, я золотой антилоп. И вот потом, когда начинается вот эта уборка генеральная, ага, начинаю выгребать. И кайф. Однажды, когда ко мне приехала в гости бабушка, она 1000 рублей насобирала.
2: Ух, ничего ты себе!
0: Да, я говорю, забирай себе.
1: Нормально, ты там раскидываешься.
0: Не, это раньше было, сейчас все без нал.
2: Я не, если бы я где-то убирался и 1000, я каждый день бы брал бы, заходил, спасибо. А это что, валяется? Джинсы, спасибо.
0: Не, ну это, слушай, это не сразу же все, это накопительный эффект.
1: Вот процент там лежит у него.
2: Ничего себе, это депозит-то наш.
3: Русские перцы. На русском радио.
4: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
5: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 34 градуса.
4: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
12: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741, 16+.
13: Зачем мне карта вашего магазина? Я и без карты в нем хорошо ориентируюсь.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Самая неожиданная находка во время уборки. Это так звучит наша сегодняшняя тема. Вот пишет нам Анастасия. Самая неожиданная, значит, находка произошла совершенно недавно. Она такого еще не находила. Значит, приятнее всего это находить, конечно же, деньги в кармане. Но совсем недавно они вот переехали в новую квартиру, и на балконе она обнаружила, когда убиралась, голубку, которая высиживает яйца.
2: Ого.
1: Да, вот такая вот милая находка.
2: Угу. Прикольненько. И она оборудовала ей?
1: Ну да, они вот ждут, когда она улетит.
3: То есть
2: когда высидит, тогда и улетит.
1: Да, да, да.
3: У них уникальная возможность есть посмотреть, как выглядят дети голубей. Потому что все думают, что это не воробьи. Это не воробьи. Я уже 4 года пытаюсь всех научить этому,
1: Настя, пришлите нам потом фото, пожалуйста, детей голубя.
3: Детишек, да, когда
2: вылупятся. В смысле, пришлите? Это же голуби сами принесут.
1: Думаешь?
2: Доставка фото, пожалуйста.
3: Вот еще, кстати, про...
1: Голубиной почтой.
2: Да.
3: Еще про деньги. Света написала. Однажды, собираясь в отпуск, она припрятала деньги на очередной платеж по кредиту за машину. По приезде благополучно из оставшихся денег оплатили кредит, и в голове пробежала мысль, что я как-то по-другому хотела вроде бы. Совсем забыли про эти деньги. И вот нашли.
1: Какое-то новое прочтение слова «кредиты».
3: Да.
2: Кредиты?
3: Да.
1: Да, кредиты.
3: И Юля вот еще пишет. Она сочиняла в детстве стихи.
1: О, это классно.
3: И рассказы. В течение 15 лет тетрадка переезжала в разные места. В итоге... Юля про нее забыла, а недавно, разбирая книжный шкаф, наткнулась на эту тетрадку, говорит, не могла оторваться. Какие же красивые строки я писала. Теперь думаю создать небольшую книгу.
1: А создавайте.
2: Нет, ну это, знаешь, это хорошо. Лучше бы, вот, к примеру, типа она ушла бы, забыла про тетрадку, но шла, листала, что-то увидела в книжном магазине книгу другого автора, а
3: да,
2: тут ее строки
3: ее
2: замечательные.
3: Ага. Юля,
2: вот тогда,
3: а процитируйте нам что-нибудь. Может,
2: потеряла.
1: Из раннего.
3: Что-нибудь из раннего. Я не знала, что вы творили под псевдонимом Борис Пастернак.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
14: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
15: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин, ужин никому не отдавай. Ты что, зря готовил, что ли? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы».
1: Ну, рассказывайте, что вы нашли во время уборки.
2: Яночка нам написала в группе ВК. Она разбирала шкаф и нашла тетрадь с анкетами друзей. Анкету сама составляла, и грустные смайлики здесь со слезами.
1: Люблю такое.
2: Да.
1: Все мои ошибки считайте за улыбки.
2: И это было
1: у нас. Еще там на 13 странице был секретик.
2: Ну,
1: там
2: кого
1: надо
2: как?
1: Было раскрутить страничку. Там на каждой грани была какая-то надпись. Еще крути, еще, еще.
3: А у меня были форточки вот такие вот.
1: Форточки были, да.
3: Открываешь, а тут оп, подарочек, да?
1: Да,
3: и там это самое такая из ниточек чего-то сделал, какой-то бантик.
1: Да, или надо было следующему, например, анкетанту положить что-то в подарочек.
2: Прелесть какая.
3: А, передай другому, да, вот это.
1: Да. А вот нам написала Светочка, она говорит, что во время ремонта за стенкой нашли детский пистолетик мужа из 90-х и два бумажных самолетика, которые сложены из его сочинения по Евгению Онегину. Оставили как трофей.
3: Детский?
2: Да, да, да, из 90-х, надо уточнить.
1: Маленький, игрушечный, детский пистолетик.
3: Ты куда? Я на лазбалке! Нормально.
2: Оксана нам написала, она убиралась в бабушкином шкафу и нашла чемодан с деньгами.
1: Вау!
2: Старыми, замотанными лентой банковской. А жили мы тогда очень, между прочим, бедно, рассказывает Оксана.
1: Ну, потому и бедные жили, что все деньги в этом чемодане лежали.
2: Ну, сказала бы бабушка вообще.
3: Чемодан денег.
2: Что есть такое?
1: Да, а где вот эта волшебная тумбочка, где как бы... Сарочка, откуда достает деньги.
3: А так ее Мощенко профигачил уже. Все.
0: Русские перцы. На русском радио. Ты опять.

0: а нельзя.
1: Кто говорил, что без правил нельзя? Очень даже можно.
2: Можно, конечно.
3: Мы если практикуем,
2: то можно.
3: Мы практикуем это постоянно.
2: Если еще речь о денежках идет вообще.
3: Да,
1: но нам сейчас нужен человек, который наконец-то все-таки заберет у нас 10 тысяч. Не одну, не две, не пять. Давайте 10 уже заберите в конце концов.
2: Теоретически можем по рублю разменять и вот этот чемодан денег отдать.
3: Мы можем все. У нас нет правил.
2: Цифры.
3: 8495-995-105,7.
4: Русские перцы. Русские, на русском радио. Реклама на русском.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
9: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Гипермаркет «Офис Мак».
16: Звонок для учителя.
17: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
15: Экономьте с «Офис Мак».
17: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
18: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки степ. Третье. Не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
19: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
10: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
12: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19.

0: УГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: От меня никакой пользы, зато одно удовольствие. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дорогие друзья, на «Игра против правил» прямо сейчас начинается. И денежки мы подготовили. И, конечно же, до нас дозвонилась очаровательная девушка с прекрасным именем Полина. Вот, из Новосибирска. Полиночка, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро, тезка. Как ваши дела?
3: Все хорошо, работаю.
4: А где вы работаете?
3: Бухгалтером.
4: О, так вы хорошо умеете считать.
1: Да.
3: Надеюсь.
1: Бухгалтерию мы любим, ценим. Вот, естественно, хотел бы, конечно, помочь, но нельзя. Правила гласят другое.
2: Да. Скажите нам, пожалуйста, дорогая Полиночка, вам как удобнее выигрыши, чтобы мы вам отправили безналом или за наличный расчет?
1: Или в конце квартала?
3: Безналом.
2: Безналом, хорошо.
1: Безналом,
2: хорошо. Ну, давайте все-таки не забегать вперед. Как в бухгалтерии, все должно быть по порядку. Сначала вы должны за 20 секунд ответить на 5 вопросов от Антошки. Отвечать надо неправильно, но очень похоже на правду. Потом, если вы это сделаете как нужно, поиграйте с нами в суперигру и получите своим безналом 10 тысяч.
3: Все понятно.
4: Тогда, Полечка, давайте начинать. Мы вам желаем удачи.
1: Вперед! Что было золотым у Буратино?
3: Нос.
1: Какой овощ придает цвет борщу?
3: Морковка.
1: Чем отбивают мяч в бейсболе?
3: Рукой.
1: Кто в сказке ездил на печи?
3: Баба-яга.
1: Что прячется внутри матрешки?
4: Ай, не успели.
2: Не хватило, к сожалению, времени. Но 4000 рублей — прекрасный результат.
1: 4 косаря.
4: И так хорошо шли, Полечка, умница.
1: Слушай, а 4 чистыми или НДС?
4: Нет, чистыми.
2: Чистыми, все.
1: 4000 рублей чистыми, да.
2: Мы за вас заплатим.
1: Полин, Дима за вас заплатит. Все нормально? Обнимаем вас. Хорошего дня, дорогая Полиночка.
4: Пока.
0: Игра против правил. На русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю снизился на 23 копейки и составляет 82 рубля 37 копеек. Курс евро также снизился на 10 копеек и составляет 95 рублей 18 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1970.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
8: Укрстрой

0: участками в руках.
1: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
2: Отключили горячую воду. Поставил кастрюлю, чтобы нагреть воду на плите. Задумчиво посолил.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
4: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
5: Русское радио.
4: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Что слушать?

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. МВД, ЦБ и страховщики поспорили о перспективах применения камер для проверки ОСАГО. Сначала министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что базы данных в страховых компаниях не готовы из-за большого количества несостыковок. Однако Центробанк и бизнес уверяют, что система протестирована и уже может работать. Этого ждут и регионы. Предполагается, что страховщики будут собирать больше денег за ОСАГО, часть прибыли пойдет на закупку автобусов. В социальном фонде рассказали, как можно повысить размер будущей пенсии. У граждан есть право самостоятельно купить пенсионные баллы. Чтобы сформировать год стажа и один пенсионный коэффициент, необходимо перечислить на пенсионное страхование около 70 тысяч рублей, заявили РИА Новости в соцфонде. Чем больше баллов накоплено, тем выше будет ежемесячная пенсионная выплата. Один пенсионный балл – это около 160 рублей. Минпросвещение установили оптимальную длительность перемены у школьников. Как пишет ТАСС со ссылкой на методические рекомендации ведомства, перерывы между уроками должны длиться не менее 10 минут, а продолжительность большой перемены после второго или третьего урока должна составлять 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается устанавливать две перемены по 20 минут, как после второго, так и после третьего урока. Португальский футболист Криштиану Роналду женился. Причем он встречался с Джорджиной Родригес 10 лет, а предложение сделал только в прошлом году. Свадьба состоялась на родине спортсмена, церемония была закрытой. В соцсетях Роналду опубликовал фотографию, на которой показаны руки с обручальными кольцами. Роналду Родригес воспитывает 5 детей, в том числе от суррогатных матерей. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Ну что, дорогие друзья, все меньше и меньше у нас с вами остается времени до того, чтобы собрать чемоданы.
1: Чуть-чуть осталось.
0: Осталось несколько, ну, буквально уже на часы идет счет. Поэтому собираем чемоданы и разбираем наши завалы.
1: Барахлище.
0: Барахлище, потому что там можно такое найти, кстати.
2: Ой, действительно.
0: Да, вот когда убираетесь, там находите иногда даже целые сокровища.
1: Так сказать, повышаем уровень чистоплотности, находчивости. И ух ты, что это за фигня с позапрошлого года.
2: А, или можно по-другому на это посмотреть. Освобождаем место для чего-то нового. Выкидываем хлам, понимаете, притягиваем в жизнь новые вещи.
0: Да.
1: Да-да-да.
0: Это для меня.
2: Это для меня, и это тоже для меня.
0: В общем,
2: все богатства мира, это для меня.
0: Ну, а сейчас я хочу представить вам тех, кого уже вы притянули в свою жизнь. Это, конечно, Антона Юрьева.
1: Да, здрасте.
0: Полиночку Жукову.
2: Доброе утро, любимые.
0: И Диму Морозова. Это главное утреннее шоу страны.
2: Русские перцы.
0: Спасибо, что вы третий час вместе с нами. Но если вы еще не поняли, мы сегодня обсуждаем необычные находки, которые вы совершили во время уборки.
2: Да, пишите нам, пожалуйста, можете и фотографии тоже скинуть того, чего вы нашли. Есть у нас прекрасный Макс. Это мессенджер.
0: Привалов, кого ты имеешь в виду?
2: Мессенджер.
0: У нас все Максы классные.
1: Если нечаянно нашли в кустах чемодан с надписью «Инкассация», то вы пока не открывайте, позовите нас, мы подъедем и напишите просто в группу ВКонтакте, там пост прям под ним.
0: Угу. Все ждем, все прочитаем, ну что успеем, поэтому торопитесь, пишите.
3: На русском радио.

0: русские перцы на русском радио.
1: Расхламляйся, расхламляйся.
2: Действительно.
3: Ну вот, представляете, тут такое прислали нам. 20 лет с нами уже наши слушатели. История очень сногсшибательная. Живут на даче, сваха Лена привезла вещи от подруги Ларисы. Хотела в приют собачкам отдать. Я ей говорю, вези нам. Свете, охраннице подарим. Вещи простояли неделю. Я убиралась в беседке, думаю, дай посмотрю, что там за гардероб-то у Лариски. Встряхнула халатик, что-то тяжелое. Сунула руку в карман, а там платочек. Раскрыла, а там... граммов 200 золота и бриллиантов миллионов на 5. Это не шутка. Оно отдала Лариске хозяйке.
2: Обратно, да?
3: Да, то есть вот такая серьезная история на 5 миллионов.
2: Это какой вывод надо сделать? По карманам надо, понимаете, пройтись.
1: Хватит золото по карманам тырить-то. Что
3: за халат такой? Халат судьбы.
2: Да.
1: Я в удивлении.
2: С перламутровыми пуговицами, наверное.
1: Да, слиток золота, понимаете? Золото, я вам хочу сказать, что это вам не шутки.
2: Да.
1: Вот, а, кстати, а если вам вот хоть раз говорили, тебе в шутки писать, ты знаешь, вот Морозов, тебе в шутки писать.
3: Ну, не получится.
1: Не получится? Ну, ладно. Считайте, ребята, это был знак, если вам так говорят. Пишите, а потом присылайте на сайт русрадио.ру. Лучшие из них я, Антон Юрьев, озвучу в эфире, а их авторы получат эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки. Так что, возможно, ваше чувство юмора наконец начнет приносить дивиденды, ну, по крайней мере, в виде одежды. Все подробности где?
3: На сайте
1: русрадио.ру.
3: Выучили.
0: Русские перцы на русском радио.
4: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
5: В Ростове-на-Дону плюс 30 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 34 градуса.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
6: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
7: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
8: Пап, а что такое первоначальный взнос?
9: Это когда сначала долго копишь.
8: Или не копишь.
9: В смысле?
8: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
10: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
11: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
12: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Оферта проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пообзвучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Откуда у меня столько врагов? Я общительный.
15: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
16: Русское радио.
4: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Про находки во время уборки говорим мы сегодня вместе с вами. Пишет нам Танечка. Значит, постоянно у нее терялись свидетельства о рождении детей и свидетельства о браке. Ходила в ЗАГС получать повторные. Смотрели на меня уже как на ненормальную. Мне самой уже стыдно было. Но в прошлом году разбирали, значит, тумбу. И за ящиком было 3 свидетельства о рождении, 2 свидетельства о браке. Вот, ну, это уже все было недействительно, но нашла.
2: Домовой шалил.
1: Да.
3: Домовой зашалился однозначно.
2: Да.
1: Что там надо ему всегда конфетки оставить?
2: Ну,
1: да,
2: молочко, молочко там,
3: а почему ты при этом на меня посмотрела? Я не шалю, я и не домовой. И конфетки я тоже не люблю, мне пирожные, пожалуйста.
1: А, все, извините. Если что-то у нас на рабочем месте пропадает,
3: Антон, пирожные. Хватит уже малой формы, вот эти конфетки, ириски, что это такое?
2: Все. Ну, домовой вообще-то он маленький, еле заметный.
1: Ну, и Антошка такой же.
2: А, ладно. Злата из Уссурийска нам написала. Ей 12 лет, на выходных она решила убираться в комнате. На дне шкафа нашла свою же капсулу времени с первого класса.
1: Вау.
2: Коробка была завязана ленточкой, внутри записка самой себе, еще внутри лежала заколка в пропаже, которой я обвиняла кота, и заначка, мятая соточка. В общем, уборка окупилась.
1: Мятая соточка.
3: Кот?
2: Кот.
3: Ну что кот-то?
2: Кот ничего.
3: Не, ну просто она через какое-то время
2: кот
3: подошла.
2: Кот подавал апелляцию.
3: Дружище, тут такая ситуация. Господи, меня освободили.
2: Не, ну на самом деле это здорово. Я вот тоже думаю, почему мы с вами 5 лет назад не закопали капсулу времени?
1: Давайте сейчас закопаем.
2: Да уж поздно.
3: Да почему что опять ты на меня посмотрел, я не понял.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Ой, это у меня в глазах двоится.
15: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
16: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
17: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
18: Вкусно поел, вымыл посуду, почистил зубы, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак. Заплакал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ну расскажите, пожалуйста, что вы нашли во время уборки? Вот Алина говорит, решила в прошлые выходные помыть машину папы. Заодно и пропылесосить салон. Подвинула водительское сиденье, а там столько всего. Но больше всего порадовали, конечно, купюры и монеты. Ага. Наскребла 4000.
1: Ну, да,
2: очень хорошо.
1: 4 косаря.
0: Да, такая дорогая мойка получилась.
2: Да. Дмитрий пишет нам, значит, месяц назад жена делала уборку. За холодильником у нас было маленькое пластиковое ведро, и когда она в него заглянула, увидела живую летучую мышь. Она ее выпустила, но как она там оказалась, для нас загадка, потому что у нас везде стоят москитные сетки.
1: Но она росла. Она росла потихоньку.
0: А как, кстати, летучие мыши не из яиц вылупляются, они вылупляются. Они вообще не вылупляются.
2: Давайте не будем уроки биологии, зоологии проводить.
0: Не, я просто пытаюсь.
1: Да, в прошлый раз, когда про летучую мышь мы говорили, на 2 года все закрыли.
2: Вот, которая еще кусалась. Да. Дмитрий, может, у вас та самая?
0: Да нет.
1: Нет, нет, нет, ты что, ты что?
0: Ну, кстати, если мы про животных заговорили, вот Софья написала, они когда делали ремонт на балконе, там нашли осиное гнездо в полу. И для нее, как для человека, у которого аллергия, был это, конечно, огромный стресс.
2: Согласна,
1: слышь, открываешь,
2: это хуже.
1: Да, балкон, говорит, мы осы, мы не делаем мед.
2: Да, да, Димка, ну а ты расскажи.
0: Ремонт с риском для жизни. А я находил, ну тоже решил прибраться так прям вот основательно, все коробки, все эти шкафчики, все перетряс и нашел. Ага. Вообще не мог понять, что это вообще такое. Оказалось, что там кольцо.
1: Угу.
0: Где-то 10 лет назад один из ремонтников снял просто, что, ну, чтобы не мешалось. Я оставил. И так оно и осталось лежать. Я нашел этого человека в соцсетях, вернул ему. Они с женой были очень рады.
2: А это обручальное еще кольцо? Ой.
1: Погоди, обручальное кольцо.
0: 10 лет оно лежало у меня, да. Ну, с их семьей ничего не случилось.
1: То есть 10 лет ты был властелином кольца?
0: Да, да.
1: А впоследствии передал его?
0: Кстати, я потом заказал себе кольцо Всевластия. Правда, оно не подошло мне по размеру. Вот я жду, когда у меня руки станут такими, ну, толстыми.
1: Ну, не знаю, подошло, не подошло. Но ты вот работаешь нормально, а мы эфир проводим на коленях.
0: Да, я боюсь, что если я Антону отдам кольцо Всевластия, то, ну, что-то будет, я боюсь.
3: Русские перцы. На русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: перцы на русском радио.
1: Классно, кстати, во время уборки найти 1000 роз. Тысячу и одну.
2: Засохшую, видимо, уже.
1: Не-не-не, ну ты убиралась так случайно, а тут хоп, и подарок тебе, сюрприз. От любимого, 1001 роза, класс. Ну, правда, это слишком уж большой
3: букет. Это что за хата должна быть?
1: Да.
3: Ну, видимо, это такая хата, ну, в которой она точно не сама убирается.
2: Да. Виктория нам написала, да, что они разбирали книжный шкаф и нашли телеграммы, которые брат ее присылал нам, когда служил в армии. Больше 20 лет уже прошло. Брату показали, он засмеялся, а мы с мамой заплакали. Ну, трогательно,
1: трогательно, да. А вот у Насти смешное сообщение, ну, на мой взгляд. Когда переезжали, делали уборку, нашли под шкафом яйцо, кольцо...
2: А иголку?
1: И носок. Кольцо золотое. Но лучше бы яйцо было золотое.
3: Так, погоди, что с уткой?
1: С уткой, значит. Посадил Кощей рядом с собой утку и кролика.
3: Да.
1: И яичко. И говорит, как вам идея?
3: Есть предложение.
1: Да, как вам идея?
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срывосроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Гипермаркет «Офис Мак».
14: Звонок для учителя.
15: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
13: Экономьте с «Офис Мак».
16: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
17: А правда, что 102 можно добавлять в группу не только семью?
18: Конечно, ведь Т2 не ограничен.

0: Ничивает выгоду.
1: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
2: Подробности на campgeta.t2.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история. С настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру 12+.
13: Вы накричали на человека за то, что он позвонил вам в час ночи. Успокойтесь. Перезвоните ему в 5 утра и извинитесь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
14: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Еще один сайт хочу порекомендовать. Русрадио.ру.
2: Ага.
1: Заходите.
2: Ну, слушай, хороший совет.
1: Да.
2: Да, там раскламляться не надо, там чистенько, все грамотно.
1: Там все по порядку.
3: Там по полочкам.
1: Тем более у нас такой новенький, свеженький.
3: Ой, красивенький.
1: Кто еще не был, заходите. Там и фотки, кстати, есть классные наши.
3: Да, и, кстати, наши анкеты.
2: Да. И там можно посмотреть Полину, смахнуть права.
3: Нельзя.
1: Наша анкета нельзя.
3: Это не тот сайт.
2: А, не этот сайт, да? Хорошо.
1: На том сайте она сидит по имени Виолетта.
3: Нет, вообще у меня нет на таких сайтах. Что вы делаете?
2: На сайте Виолетта?
3: Что вы говорите?
2: Это говоришь мне ты, Дима, 24 досуг.
1: Нет, ну просто, когда звучит слово анкета, у меня сразу несколько ассоциаций. Есть хорошие, есть не очень хорошие.
2: Я всегда пишу Иванов Иван Иванович, чтобы мне
3: не нравилось. А год рождения у тебя какой? И дата?
2: 1654.
1: Кстати, спасибо нейросетям. Они сейчас научились такие классные фотки генерировать, которые можно вместо своей поставить.
2: Да, но потом разочарование.
1: Ну что, а некоторые...
3: Главное не встречаться уже.
2: Нет, да. Нет. Люди встречаются, но
1: слушай,
2: не
1: после того, как некоторые ставили фотки Брэда Питта, а потом приходили в наглую со своим лицом на свидание, ну, меня уже ничем не удивить.
2: Очень приятно, Киану Ривз.
1: Да. Все, давай, Дженнифер Лопес.
3: Да. О, ла вида ла лока.
2: Куда, значит, что? Это Рики Мартин.
1: Рики Мартин.
2: Дженнифер Лопес, Рики Мартин и какой-то...
3: Иглесиас.
2: И какой-то Иглесиас.
1: Младший.
2: Это русские перцы. Вот, древнерусские ботаты. Всего вам доброго.
1: Давайте, до завтра.
3: До свидания. До завтра.

0: «Молодые перцы» на русском радио. Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей 1».
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
6: Мне посоветовали заняться плаванием, чтобы похудеть. Какая глупость, а? Вы китов видели? Они что, худее меня?
7: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
9: Русское радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанк установил лимит на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов. Можно приобрести не больше 300 тысяч рублей в год у каждого посредника. В перечень криптовалют, доступных публичному обращению на российских биржах, вошли биткоин, эфириум и USDT. На прошлой неделе президент подписал закон о регулировании криптовалют. Расплачиваться электронными деньгами за товары и услуги будет запрещено. Криптовалюта будет доступна только как инвестиционный инструмент. Бизнес назвал самые подешевевшие за месяц продукты питания. В основном это овощи, лидируют помидоры. Их стоимость сократилась почти на 13%, заявили РИА Новости в Роспродсоюзе. Кроме этого, огурцы упали в цене на 10%. Также подешевели капуста, картофель и лук, в среднем на 6%. Почти 70 тысяч абитуриентов колледжей выбрали целевое обучение. Минцифры говорят, что такой формат позволяет заранее связать получение профессии с последующим трудоустройством. Всего через сайт госуслуг подали свыше 2 миллионов заявлений в учреждения среднего профессионального образования. Как пишет российская газета, это почти на треть больше, чем в прошлом году. Хотя приемная кампания на бюджет в колледжах и техникумах еще продолжается, осталось 3 дня. Россиянки впервые за 5 сезонов выступят на чемпионате мира по художественной гимнастике. Турнир стартует сегодня в Германии. Наши спортсменки допущены в нейтральном статусе, хотя Международная федерация гимнастики ранее сняла все ограничения, но правила заработают позже. Чемпионат начнется с квалификации. В минувшем мае на первенстве Европы россиянки завоевали золото, серебро и бронзу. На этом пока все. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: Макс Орлов.
4: Ну-с, доброе, прекрасное, хорошее летнее утро. Наверняка в офисе у многих из вас. Вообще, это ежедневная проверка силы воли. Слева комп, справа кофе. За окном солнце говорит тебе, ну что ты там забыл? Давай к нам, и ведь не поспоришь. Поэтому да, друзья мои, если вдруг не хватает вдохновения, открываем окна, включаем музыку, добавляем немного лета прямо на рабочее место. Но раз уж сбежать нельзя, пусть хотя бы душа работает удаленно. Это «Русское радио», у микрофона Макс Орлов с этого часа. Большое спасибо нашим русским перцам. Ну а дальше все сделаю в лучшем виде, как и всегда. Так что громче и полный вперед.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 30 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 34 градуса.
0: Реклама на русском.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Считайте перед сном интегралы. Овечки! Ха, прием для слабаков!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио.

это даже не песня, а это вполне себе жизненная установка. А не знаю, что будет завтра, хорошо. Планы развалились, пересоберем, настроение куда-то ушло, вернется. Ну а пока прибавляем громкости, подпеваем, потому что Митя Фомин точно знает, куда нужно целиться и бить. Потому что иногда, чтобы поверить, что все будет хорошо, нужно просто услышать эту хорошую песню. Ну что, мы едем далее. Доброе, прекрасное, хорошее утро или же день. Не знаю, что там у вас по графику. Все-таки август, лето, отпуск, возможно. И не каждый решается в такое время пойти, например, на работу. А, и просплю. Почему бы и нет? Русское радио здесь. Меня зовут Макс Орлов. Ну что ж, тогда вместе слушаем музыку.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Всегда с тобой. Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantics ET. Первоклассный комфорт Xlantics ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Лето – это время, когда фраза «завтра сделаю» автоматически переносится на сентябрь. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

без прелюдии, но вот никак и нигде. А что касается самообмана, это, конечно, самое трудное. Не расстаться с человеком, а расстаться с надеждой. Но если сердце уже молчит, не надо работать за него переводчиком. Лучше честная точка, чем вот это вот самое бесконечное многоточие. Так что никакого самообмана. Сергей Лазарев на волнах Русского радио прямо сейчас. Сердце на разрыв, но ничего-ничего. У нас есть еще возможность его связать, склеить. Самое главное — верить, что все будет хорошо.

0: Хравот получился у вас. Почти 100% попадание всегда в настроение и нашу русскую душу. Ладно, я надеюсь, что просто так не сидите, а делайте так, чтобы настроение ваше было также с хороводом. Вот новинка еще на русском. Ловите.
1: Новая песня на русском.
2: Улетай. Улетай. Улетай.
3: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.
1: Русский.

0: rusradio.ru – сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. rusradio.ru – дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Офисмаг. Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Еду на машине, ничего не нарушаю. Скорость 40. Останавливает инспектор и спрашивает: ну и куда это мы так крадемся? А? Рекламная служба Русского радио 5797799 код 49.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: 10:46, время московское, это для тех, кто, в общем, интересуется, потому что есть люди, которые сегодня сейчас вообще решили никуда не идти, ну, вроде как лето, максимально расслаблен, такой, чувствуешь себя как тюлень немножечко. Ладно, лето, остановись, заканчивается скоро уже, не забывайте об этом, поэтому после сегодняшних дел или работы никаких как-нибудь потом, ладно? Давайте гуляйте, давайте встречаться сейчас, давайте смотреть закаты, давайте сделаем что-то, что обещали себе, потому что зимой еще успеем посидеть в помещении. Ну, а Русское радио, надеюсь, вдохновляет вас и мотивирует на большие дела и поступки. Есть музыка для тех, кому хочется веселья, и для тех, кому помечтать вдруг захотелось, или, может быть, влюбиться. Для таких людей тоже имеется. Вот, например, девушка Макс. Макс, почти им Максим на Русском радио. Слова знаете, давайте споем.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю снизился на 23 копейки и составляет 82 рубля 37 копеек. Курс евро также снизился на 10 копеек и составляет 95 рублей 18 копеек.
4: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
5: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1970.
6: Реклама на русском.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: Часкими в руках.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мое состояние здоровья? Номер страхового полиса? Знаю наизусть.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
6: Русское радио.
5: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Авторадио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство выделит больше миллиарда рублей на закупку машин скорой помощи. Согласно распоряжению Кабинета министров, это будут автомобили отечественного производства. Парк машин неотложки хотят обновить в регионах уже в нынешнем году. Контролировать закупку должен Минпромторг. До предстоящего февраля ведомству необходимо отчитаться о проделанной работе. В Оренбургской области ввели ограничения на продажу топлива. Автомобилисты смогут заправляться в разные дни в зависимости от последней цифры в номере машины. Также там запретили продажу горючего в канистры. Залить в бак можно не больше 30 литров бензина. Власти региона объяснили, что такое решение связано с последним терактом. Накануне сообщалось, что при падении обломков беспилотника на одном из промышленных предприятий произошел пожар. В большинстве крупных российских городов аренда квартир в июле подешевела, хотя обычно в середине лета стартует горячий сезон, спрос растет, а за ним и ставки. Однако в этот раз из-за роста предложения стоимость снижается, пишет РБК. Аренда подорожала только в Смоленске, Екатеринбурге и Вологде, а вот снизились ставки больше всего в Севастополе, Владивостоке и Белгороде. В Москве аренда, например, однушек практически не изменилась, снять квартиру в столице можно за 55 тысяч рублей. В МВД рекомендовали не тратить деньги, поступившие на банковскую карту от неизвестных, даже если сумма небольшая. Как пишет ТАСС со ссылкой на материалы полиции, суд может признать это неосновательным обогащением. Средства придется вернуть, а еще нужно будет компенсировать возможные судебные издержки. В случае поступления непонятных денег МВД советует обратиться в банк. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Так, друзья мои, план на сегодняшний рабочий день простой, 12.08. Но сначала красиво, как мы это умеем делать, поработать, потом также красиво отдыхать, чтобы вечером не сидеть с мыслью, так, а что я сегодня вообще сделал? В общем, закрываем задачи, ставим галочки, где необходимо, выключаем компьютер и все, договорились. Рабочая версия вас потом заканчивается, загружается вечерняя, там музыка, прогулки, никаких себе там тебе таблиц. И самое главное, что есть русское радио. И днем, и вечером, и даже в самые прекрасные моменты ночью. Так что вы про нас не забывайте, потому что мы о вас помним всегда.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 33, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 34 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Я бы никому не рекомендовал опаздывать на совещание. Оно придется сидеть в первом ряду.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Да, сколько таких имен? Луи, Луи, Луиза, не знаю, Рафаэль, что там еще было? Марина, это вот так навскидочку сейчас помню. А годы тем временем проносятся, проносятся, проносятся. Да, в общем, если мужчина влюбляется, то неважно, какое там имя, в общем, оно сразу становится любимым словом. Хочется произносить чаще, писать в сообщениях, улыбаться. Каждый раз, когда он появляется на экране, ну вот так, наверное, начинается любовь. Эх, что ты делаешь со мной, Луиза? Ладно, дальше у нас на очереди Виктория. Ну и всем нашим слушателям, я знаю, что вас очень-очень-очень-очень много, и с каждой секундой и минутой становится все больше. Поэтому эта музыка для вас. Дорогие, здесь Макс Орлов, привет вам.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки.

0: Антоном свои шутки. Не кислые шутки. На Русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
7: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
6: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Как делать деньги? Лучше всех знают на Монетном дворе. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Да, не туда свернул, не на тот поезд сел, задержался на 5 минут, не знаю, встретил кого-то, кто кого вообще не должен был встречать, а потом этот кто-то вдруг становится половиной твоей жизни. Так что иногда не ругайтесь на сбившийся маршрут. Возможно, для судьбы именно так и надо. Случайности не случайны. Но здесь вы тоже не случайно на волнах Русского радио, потому что знаете, что хорошее настроение живет здесь. Солнце вам!

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Не очень любите железнодорожные путешествия? Возможно, вы просто выбираете не те полки и не те вагоны. Сейчас все исправим и все полюбим. Вот с головы состава и начнем. Опытные туристы говорят, что вагоны в начале и конце поезда многим кажутся обычным делом. На деле же именно они принимают на себя максимум раскачки и вибраций при движении. А при экстренном торможении или другой нештатной ситуации рисков там объективно больше. Середина состава куда спокойнее, плавность хода ощутимо выше, да и к выходу в город с перрона обычно ближе. Соседство с туалетом и служебной зоной тоже дает о себе знать. Постоянное движение дверей, мельтешение людей и характерные ароматы. Вот что ждет пассажира у санузла. Сильнее всего это бьет по тем, кто оказывается на верхней боковушке плацкарта непосредственно рядом с ванной комнатой. Назовем ее так. Кстати, габариты отдельных полок могут неприятно удивить. Места 1 и 2, а также 35 и 36. Записывайте лучше, записывайте. В плацкарте частенько урезаны по длине, причем существенно, сантиметров на 15. Это все из-за технических ниш. То есть, если вы выше 165 сантиметров, комфортно вытянуться не получится, и вы будете похожи скорее на кошку, которая пытается свернуться калачиком. Имейте в виду, слушайте «Русские каникулы», потому что здесь плохого точно не посоветуют. Ну а в целом, все будет хорошо. Даже если вы выше 165.

0: ну-ка, вспомните хоть одно название фильма с Мэрилин Монро. Ну ладно, одно точно. Есть одно название. А сколько песен знаете у Дмитрия Колдуна? Раз, два, три, четыре. Ну, как будто бы больше, да? Это мы еще поспорим, кто здесь настоящая звезда. Ладно, ладно, шучу. О вкусах мы не спорим. Мы просто вместе здесь, связанные любимой музыкой, поэтому музыку вы и получите. Русское радио, Орлов микрофона. Ловите новинку.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
0: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
2: Ого, одна чайка.
0: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен. Вот этот, ау, и пикируют туда. Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
2: Наоборот.
0: А, наоборот,
2: затвердительное.
3: Закрепить.
0: Так они же будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит. Ау.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Гипермаркет Офис Мак.
3: Звонок для учителя.
4: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
2: Экономьте с Офис Мак.
5: О, Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
12: Категория 16+.
13: Русское радио приглашает.
14: Здорово, кожаные мешки!
13: Гарик Харламов.
15: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
13: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино.
14: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
16: 6+.
17: Женщине нужно звонить два раза подряд, чтобы она нашла телефон и чтобы ответила. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 49.

встречаешься с коллегой на работе и начинаешь обмениваться историями. А ты где был? А ты что видел? А вот это, вот это, вот это, вот это вот. И вот в сентябре чаще всего такая встреча случится у каждого из вас. И вот я желаю, чтобы вам было что рассказать, чем поделиться и чему удивиться, самое главное. Потому что лето, любимое время года, точно должно запомниться яркими встречами, как книжка, которую берешь, так сдуваешь пыль, перелистываешь и вспоминаешь, как это было хорошо и прекрасно. Здорово, что рядом всегда есть русское радио при этом.

0: Реклама на русском.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
5: Если ничего другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. В Лондоне хотели бы восстановить возможность оперативно связываться с Москвой для предотвращения опасных ситуаций. Об этом сообщает газета «Рум». Военные Великобритании не поддерживают контактов с российскими коллегами уже около 4 лет. Дипломаты считают, что отсутствие диалога может привести к недопониманию, в том числе при инцидентах в открытом море, а в итоге спровоцировать более масштабный конфликт. До конца сегодняшнего дня, а также ночью утром 13 августа местами в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Как предупредили в Донском МЧС, в регионе прогнозируют сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром до 23 метров в секунду. Жителям и гостям области следует соблюдать осторожность во время сильного ветра и ливня, закрывать окна и двери, а также парковать автомобили вдали от линии электропередач, сухих деревьев и слабо закрепленных конструкций. В экстренных ситуациях звоните по номеру 112. 56% опрошенных россиян больше любят бумажные книги. Это показало исследование «Комсомольской правды». Респонденты отметили, что покупать такие книги дороже, чем скачивать электронные. Кроме того, носить с собой их не так удобно, но ни один гаджет для них не заменит атмосферу шуршащих страниц. При этом 26% россиян говорят, что отдают предпочтение электронным книгам. Их удобно брать в дорогу. Каждый десятый рассказал, что больше любит аудиокниги. Это для них лучше, потому что не надо напрягать глаза. Кроме того, аудиопрослушивание можно совместить с чем-то еще, например, параллельно ехать за рулем или заниматься домашними делами. Сейчас в Ростове плюс 33 градуса. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Макс Орлов. Русском радио.
2: Но вообще рабочие будни штука удивительная. А утром еще было у меня где-то 10-12 пунктов обязательных дел. Включаешь любимую радиостанцию, берешь, не знаю, кофе, решительно садишься работать. Через час выполнен один пункт, зато 3-4 песни любимые спеты идеально. То есть где-то что-то кого-то опережает. Но ничего-ничего, главное ведь двигаться вперед, поэтому планы любят настойчивых, а рабочие будни — хороший, правильный саундтрек. За что отвечает Русский радио, конечно же. У микрофона Макс Орлов. Каждому из вас отличного дня и музыка с нас.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 33, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 34 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Пап, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
8: Или не копишь.
7: В смысле?
8: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
10: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Мобильное приложение Русского радио.
15: Русское радио.
14: В любое время. В любом месте. Вместе.
16: Русское радио. Что слушает страна.

Мне кажется, нужно составить целый словарик из таких необходимых слов, которые нужно периодически говорить друг другу. Я рядом, я скучал, я люблю, ты мне нужна. Вот так вот, без длинных речей и философии. Хотя есть, мне кажется, еще одна фраза, которая укрепила бы немало отношений. И, например, «я был неправ». Жалко только, что произносится она некоторыми людьми примерно как заклинание на древнем языке. А ведь самые важные слова почти всегда они такие. Ну вот, самые простые. Поэтому запоминайте, пользуйтесь на здоровье, и пускай все у вас будет хорошо. Взаимопонимание вам. Это «Русское радио», Орлов микрофон. Привет.

0: Реклама на русском.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
8: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
10: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
12: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
14: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
15: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: За что я люблю на клавиатуре букву «С»? За то, что она всегда остается самой собой. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Где-то... Да, где-то море, песок и отпуск, а где-то офис, кондиционер и фотография моря на заставке компьютера. Ладно, лето — это ведь не только география, это музыка, это приятные встречи, взгляды, флирт, если хотите. В общем, где бы ни были, найдите сегодня свое маленькое лето и счастье. Август, между прочим, уже сдачу не дает. Бисса далее на русском. Ночь.

Знаем мы таких женщин, которая вдруг влюбляется. Смотришь на нее, она улыбается телефону, напевает без причины, даже пробки вдруг не так раздражают. А потом появляется вдруг он, смотрит на нее тем самым взглядом, и все, сильная, независимая, взрослая женщина начинает таять, таять, таять. Да, причем быстрее мороженого в августе. В общем, влюбляйтесь и вы, взаимности — это самое главное, хотя, с другой стороны, не все чувства одинаковы. Прекрасны, бывает так, что они дарят вам исключительно опыт. Но даже опыт — это ого-го сколько. Русское радио с вами. У микрофона Макс Орлов. Давайте что-нибудь поживее. Пожалуйста.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Реклама на русском.
2: Вот это ухватил!
3: Ура!

0: группу, не только семью.
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на campageta.t2.ru.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на банк.ру. А вот и банк 0+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Гипермаркет «Офис Мак».
5: Звонок для учителя.
6: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
4: Экономьте с «Офис Мак».
7: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: Русское радио приглашает.
9: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
8: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
9: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
10: 6+.
11: Оптимизм. Это недостаток информации. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
12: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и с

лучшее средство от слез – это, конечно, смех и радость. А если у вас есть такая возможность, талант, пора ваши шутки покорить и наш радиоэфир в том числе, и прозвучать на всю страну. Да-да, все, что нужно сделать, это придумать свою шутку, прислать на сайт rusradio.ru. Знаете, что лучшие шутки обязательно озвучит Антон Юрьев в эфире. Автор получает в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки, ну и миллионы улыбок от всех слушателей радиостанции. Все подробности на сайте rusradio.ru. Ну и лишний раз улыбнуться и нам с вами тоже не помешает. Да, сегодня среда рабочая, но тем не менее лето продолжается, мы вместе, а значит, все будет прекрасно и хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю снизился на 23 копейки и составляет 82 рубля 37 копеек. Курс евро также снизился на 10 копеек и составляет 95 рублей 18 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1973.
5: Реклама на русском.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.

0: в руках.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Мой подход к уборке? Ха! Время само все расставит на места.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Мобильное приложение Русского радио.
5: Русское радио.
4: В любое время. В любом месте. Вместе.
6: Русское радио. Что слушает страна?
7: Сладкий вкус

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Дефицит бюджета за 7 месяцев достиг почти 6,5 триллионов рублей. Это в полтора раза больше, чем прогнозировали по итогам всего года. Минфин объясняет это опережающим финансированием расходов, хотя в целом растут поступления от подорожавшей нефти и увеличенного НДС. Структуру расходов власти не раскрывают из-за риска введения новых санкций. В минувшем июне был единственный с начала года профицит, когда доходы бюджета незначительно превысили расходы. Социальный фонд назвал ситуацию, когда страховую пенсию по старости и инвалидности пересчитают без заявления. В первую очередь при увольнении выплату повысят с учетом индексации, проходивших в трудовой период. Также при стаже работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера фиксированная выплата увеличится на 50%. Кроме этого, пенсия в двойном размере, надбавка за уход автоматически назначается при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Минпросвещение разрешит оспорить плохую оценку за поведение в школах. В предстоящем учебном году пройдет апробация системы для учеников со 2 по 8 класс. Предполагаются три уровня оценки – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. В ведомстве сообщили РИА Новости, что если родители не согласны с выставленной оценкой, то смогут обратиться в специальную комиссию. Совокупный тираж книг в России упал на 12%. С января в целом напечатали 150 миллионов экземпляров, заявили в Ассоциации книгораспространителей. Количество новинок незначительно выросло, а вот переизданий стало меньше. Больше всего сокращение затронуло книги в мягкой обложке. Среди самых издаваемых авторов художественной литературы оказались Анна Джейн, Федор Достоевский, Стивен Кинг, Харуки Мураками и Лев Толстой. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Вау! Самолет сейчас пронесся мимо меня. Я тут подумал, а что если посреди рабочей недели вдруг взять и придумать какое-нибудь путешествие себе? Не когда-нибудь, потом, а вот прямо сегодня открыть, не знаю, карту, выбрать город, купить билеты. Даже если это соседний город, можно ехать ведь и на ЖД, можно ехать на автомобиле, можно на автобусе, лишь бы куда-то ехать. Надеюсь, начальник не слышит меня сейчас. Особенно, если в этот момент играет любимая песня. Все это, конечно, мотивирует. Есть, конечно, риск, что к концу припева у вас уже будут и билеты, и отели, и легкая финансовая паника. С одной стороны, с другой стороны, мы ведь все делаем ради эмоций, и если это дает нам те самые эмоции, то почему бы и нет? Равно как и влюбиться. Ай, я желаю вам чувств обязательно этим летом. Шоу вам далее на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 33 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Выходной – самый тяжелый день недели. Надо и выспаться, и в квартире убрать, и погулять. Не знаешь, с чего начать?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Да, кому не хватает ноготы, пожалуйста, на пляж. Есть даже нудистки, вроде как, вот там этого добра хватает. А вообще, пока лето, успевайте насладиться всем тем прекрасным, что дает любимое время года, потому что, ну, с наступлением холодов всего этого точно и заметно станет меньше. Хана и Нью на волнах Русского радио. Дальше больше о своих желаниях будете рассказывать в следующем музыкальном часе, имя которому «Стол заказов». А пока...

0: Реклама на русском.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 15+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: А что, если родительских собраний никогда не существовало? А родители просто уходили веселиться, пока мы драили всю квартиру. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Кстати, для кого-то Мари Краймбрери является прекрасным ориентиром по жизни. Как жить, как улыбаться невзгодам и как двигаться к своей мечте. Поэтому, не знаю, что там у вас светит вместо солнца или подобно солнцу, но самое главное, чтобы вас этот ориентир не сбивался, и вы знали, куда движетесь. Спасибо за эту песню. Далее у нас Полина Гагарина, Иракли, много чего и солнечного, и не только. Меня зовут Макс Орлов, вы слушаете Русское радио. Пускай сегодняшняя среда, этот август, сделает для вас какой-нибудь прекрасный сюрприз, подарок и вдохновение.

часто вы передвигались, уезжали, не знаю, шли, ехали, все что угодно, без плана вообще. Просто выйти на улицу, идти, куда глаза глядят, не смотреть на часы, не брать с собой телефон. Ну и то же самое можно сказать про поездки какие-то. Ну, наверное, не часто. Вот, кстати, эта история очень сильно заряжает. Поэтому солнце внутри, солнце с собой. Я на Русское радио намекаю. И вперед. Все обязательно получится. И точно будет хорошо. Русское радио здесь. Орлов у микрофона. Далее Полина Гагарина для вас.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: вместе с Офисмаг.
1: Офисмаг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.

0: и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче. Категория 16+.
1: Рассчитывал к этому возрасту быть как-то поумнее, побогаче, покрасивее. Не рассчитал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

вот эта история. Таких историй будет еще больше в следующем музыкальном чате. Имя которому стал заказов. Час для привет и поздравлений. Не знаю, что там у вас. Влюбленность, флирт. Не знаю, день рождения, расставание. Все, что угодно об этом спешите рассказать. Почитаем, удивимся и, конечно, послушаем любимые песни.

0: звучит на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и ПК Минюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук, территория ОК «Прометей 1».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Есть дед.
7: Ну да, дед — это я.
6: И я дед Владика тоже.
5: Семейная комедия «На деревню дедушке 2».
8: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
9: У меня волосы коротковаты для плойки.
5: Возрастное ограничение 6+.
10: Давайте не будем ссориться.
9: Давайте.
5: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25. «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
12: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой».
11: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Не откладывай ничего на завтра. Откладывай на послезавтра. Будет 2 свободных дня.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Русское радио. Радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
17: Как устроен этот мир? Что имеем, не храним? Правда одна, нет или да?
16: Любимое на русском.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. МВД, ЦБ и страховщики поспорили о перспективах применения камер для проверки ОСАГО. Сначала министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что базы данных в страховых компаниях не готовы из-за большого количества несостыковок. Однако Центробанк и бизнес уверяют, что система протестирована и уже может работать. Этого ждут и регионы. Предполагается, что страховщики будут собирать больше денег за ОСАГО, часть прибыли пойдет на закупку автобусов. На сайте госуслуг запустили раздел с психологической помощью для военных и их семей. Минобороны заявили, что пользователи смогут узнать о доступных формах оказания поддержки и записаться на онлайн-консультацию. Причем сервис доступен для всех категорий военнослужащих, независимо от места их дислокации. Консультации проводят ведомственные специалисты-психологи. Россияне стали больше переводить за рубеж в рублях, чем в иностранной валюте. РБК пишет, что ЦБ после двухлетнего перерыва раскрыл данные о трансграничных переводах физлиц. С января в другие страны отправили свыше 800 миллиардов рублей в национальной валюте и почти 500 миллиардов в иностранной. Учитывались перечисления граждан себе и родственникам, расчеты за товары и инвестиции. По словам аналитиков, объем транзакций в рублях растет из-за санкционных ограничений и упрощенной проверки со стороны банков. Родители, которые родились в 80-е годы, лучше понимают своих детей. Причем, согласно опросу ВЦИОМ, это поколение уделяет больше внимания развитию детей. Хотя значительная часть опрошенных, больше четверти, придерживаются мнения, что способность понять ребенка не зависит от принадлежности к тому или иному поколению. Почти каждый пятый респондент уверен, что все поколения одинаково вкладываются в развитие детей. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Время встреч, время уже приготовить себе что-то интересное на выходные очередные летние, ну и время задуматься, потому что осень уже очень близко. Однако сегодня День военно-воздушных сил России отмечаем и Международный день молодежи. 12 августа на календаре на часах 14.03, а это значит, стол заказов по-ростовски начинается. Меня зовут Юлия Максимова, и в ближайшее время буду вас радовать, передавать сообщения, чтобы порадовались и ваши близкие, ну и, конечно, подарки дарить. Время подарков наступит. А там у нас, как и всегда, два пригласительных. Это на станцию Морскую отправим вас, чтобы там позагорать еще в летних условиях и, конечно, поплавать. Очень хочется, чтобы вы отдыхали больше. Поэтому в группе ВКонтакте наверняка уже есть свежий пост. Заходите, оставляйте сообщение, и мы рандомно выберем того самого счастливчика, который не один, а плюс один уже вскоре поедет насладиться таким отдыхом, проведет время на станции Морской. Итак, жду вас. Русское радио Ростов-на-Дону 103.0 FM, группа ВКонтакте, заходите, оставляйте сообщения там под постом. Меня же будет радовать в ближайшее время, как и вас, наверняка группа «Иванушки», потому что иногда задумываешься о зимнем времени, а снегири, они тоже где-то рядом, и Марко появится здесь же на русском радио. Встречайте!
3: Снегири!

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: В Ростове сейчас малооблачно и 34 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. В утренние часы 22 выше 0, а днем плюс 27. Ветер северный до 6 метров в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация.
5: Копатыч, у нас проблемы.
4: Смешарики сквозь вселенные.
6: Чего? Весело?
7: Весело.
4: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Чтобы был плоский живот, нужно есть плоскую еду. Пиццу, шоколад, блины.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Пришло время претендентов, да и в целом радовать людей, конечно, которые сейчас, возможно, от жары где-то уже начинают грустить. Но самые близкие же помнят о вас. Вот Елена Леонова написала: «Хочу передать привет любимому мужчине Маркачу Валерию Михайловичу и сказать, что я очень сильно его люблю. Очень хорошо, чтобы почаще был у меня дома, а также передать привет начальнику Михаилу Владимировичу и Цикалиной Маше. Я вас люблю и ценю». Вот уже понятно, что Елена может претендовать на наш подарок сегодняшний. Напомню, в заключении стола заказа на Русском радио у нас будет подарены 2 сертификата в станцию «Морскую». Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно зайти в пост группы ВКонтакте «Стол заказов по-ростовски», и там оставить сообщение. Все эти комментарии у нас будут, конечно, рассматриваться, рандомно присваивать номер. А, кстати, о номере не упомянула. Но давайте сегодня это будет далекая цифра, но мне любимая 27. И именно такой он будет обязательно награжден. Тем самым подарком, который хочется очень сильно использовать в ближайшее время. Тем более погода пока еще не отступает летняя. Далее, Ольга, здравствуйте, русская. Передайте привет моей дочке Анюте и приемышу Диане, как-то в кавычках. По вам скучаю. Помните, даже если мама далеко, она все равно все про вас знает. Жду в гости. Вот такое загадочное сообщение. Пишите больше, участвуйте в розыгрыше, отправлю вас в станцию «Морскую» плавать, загорать, отдыхать. А пока повнимательнее прислушайтесь еще к главным словам, потому что о главном будут петь группа «Градусы», Сергей Лазарев и «Елка» в эфире Русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Когда нервничаешь, нужно чем-то себя занять. Я вот мою окна. И мне абсолютно плевать, что обо мне думают остальные пассажиры автобуса.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Стол

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Итак, в группе ВКонтакте есть такое сообщение от Ирины. Любимая русская, передайте привет любимому коллективу театра танца «Без предела» своим двум дочечкам. Танцорам Елизавете и Дарье, ваша мама Ирина. А Марина Прокопенко, русская радио, здравствуйте. Хочу передать привет подружке Маришке. Желаю ей здоровья. Также от Ирины передаю привет любимой куме Юлечке, а также любимым кавер-шоу группе «Кураж» и Андрею Брасильянс. А также дочерям... Насколько я вижу, от дочери Ирины, мамочки, любимые, тоже большой привет. Ну и ведущим спасибо большое. Это всегда приятно. Максим обнаружила тоже сообщение от Максима. Напомню, кстати, номер мессенджера Макс Русского радио Ростов-на-Дону +7 918 590 0488. Коллективу Русского радио Юле Кристине привет большой. Эфир идеальный, пусть будет еще, ну, видимо, дальше и больше. И пусть все идет по плану, настроение на максимуме. Все на максимум. Даже время уже 14:20. 28. Впереди у нас время подарков. Напомню, что группа ВКонтакте есть сейчас розыгрыш. Прямо проходит такие еще несколько минут. И все, вскоре узнаем того самого счастливчика. Возможно, это будете именно вы. Поэтому заходите, оставляйте комментарии. Свежий пост, обращенный к столу заказов, поможет вам выиграть два пригласительных, станцию морскую. Обязательно нужно отправиться туда, загорать, отдыхать, конечно, плавать в нескольких бассейнах. Ну и еще там есть аквапарк. В общем, есть чем заняться. Очень даже интересный досуг и будни, а тем более выходные. Два пригласительных вас ждут, а я жду ваше сообщение. Пишите. Группа ВКонтакте «Русское радио», Ростов-на-Дону.

Одно дано нам понять, вторая часть 100 заказов, значит, уже к финишу идем. Время подарков наступает, а время на пятки. Итак, у нас еще Светлана написала: «Белка, поздравить Мацаку, Катюшу хочу с днем рождения, самую красивую девушку, очаровательную коллегу и просто замечательного человека. Пусть этот день будет особенным и незабываемым. Желаю крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов. Сияй сегодня, красотка!» От Русского радио тоже ваше поздравление. Анастасия Денисова передает привет дорогим коллегам, любимой семье. Среда – это маленькая пятница, это факт. Александр Зубов передает привет любимой бабушке Раисе Андрееве. Уже на подъезде к тебе в деревню на день рождения. Давно не виделись, готовься. Хочу устроить тебе небольшой сюрприз, твой внук. Хорошего вам вечера и веселья. Здравствуйте, я в Зеле, Наталья написала. Всем привет, что за дело? А у нас очень все понятно. Розыгрыш, два пригласительных в станцию морскую. В группе ВКонтакте заходите, есть там сообщение от вас под постом, самым последним, который написан «100 заказов». Оставляйте побольше и участвуйте. Уже через несколько минут узнаем счастливчика, кто отправится купаться, загораться в станцию морскую. Еще раз, Светлана, нам тут еще день рождения, оказывается, у мамы Белецкой Ирины Викторовны. Поздравляю, желаю в этот день только счастья и очень много, чтобы на всю жизнь хватило. Пусть здоровье будет крепким, как твой характер, одни яркими, как твоя улыбка. Спасибо, что ты есть любовь, и твоя дочь Светлана. А Диана Гурцкая будет музыкальным подарком от Русского радио. Пусть у вас все в этом году будет хорошо.

0: Время подарков на Русском радио.
1: Не будем долго уже тянуть это и подарим два пригласительных. Уже понятно, кто у нас сегодня их получает. Все очень хорошо в целом получилось. Итак, сообщений было немало. У нас сегодня претендентов на прекрасный подарок два пригласительных в станцию «Морской», где нужно отдыхать, и можно это делать. Поэтому надеюсь, что та, которая выиграла, обязательно найдет время и, конечно, человека, потому что два пригласительных с кем разделит такой вид отдыха. Можно там загорать, купаться в разных бассейнах, любоваться, фотографироваться, ну и, конечно, еще плескаясь. Не забывать кататься на горках. Это про аквапарк. Так что станция «Морская» ждет Ольгу Хадиахметову. Надеюсь, она сейчас слышит. Она сейчас рада и, надеюсь, быстро отреагирует на сообщение. Это быстренько ВКонтакте в группе. Так что я поздравляю вас, Ольга. Уверена, что отдых удастся. Хорошего вам провести ближайшие дни. Там, естественно, будет чем заняться. Пока радость преобладает, я понимаю, но жду от вас реакции сообщений. И дарю еще вам Валерию, потому что любовь тут точно есть. Ну, а всем, конечно, готовиться. Завтра время подарков продолжится в эфире Русского радио.
0: Время подарков на Русском радио.

0: курс валют на русском радио.
1: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю снизился на 23 копейки и составляет 82 рубля 37 копеек. Курс евро также снизился на 10 копеек и составляет 95 рублей 18 копеек.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1970 3.
4: Реклама на русском.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
9: Я всегда тщательно обдумываю каждую покупку. Вот куплю и думаю, а зачем мне это было нужно, а?
10: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: сожалению, прекращается стол заказов, какие-то разговоры. Приветы. Вот, Юля, передай привет любимому мужу Стасу и вам, Русское радио, Ирина пожелала. Передаю. Желаю хорошего дня и добрый день. Передай привет любимой подруге Анжеле. Хорошего и хорошего прям дня. Надеюсь на скорую встречу. Екатерина, пусть встреч будет больше. Не только золотых, как Леонид Агутин только что спел, но и прекрасных. А еще один повод, чтобы сегодня не только отмечать День молодежи международный, но еще радоваться тому, что так назвали, конечно, именинники. Давайте вас поздравим. Итак, неплановый день рождения у Валентина, Луки, Анатолия, Германа, Павла, Максима и Ангелины. Поздравляю вас, и пусть вашу сторону внимания будет побольше. Так что окружение, надеюсь, прислушались. Теперь действия за вами. Я же Нюшу обязательно подарю небольшой непогоды. Закроет стол заказов по-ростовски. Всем желаю прекрасного настроения и помните, что все будет хорошо.
1: Русское радио для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Российские ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников. Там повреждены здания школы, колледжа, возникли проблемы с магистральным водопроводом, поэтому во всех районах нет воды. Минувшей ночью приморские города Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников и безэкипажных катеров. Но в российские Геленджики эвакуировали жителей нескольких поврежденных домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Герой России Евгений Поддубный заявил о необходимости воспитывать в детях чувство патриотизма. Он отметил положительное влияние массового детского патриотического движения в стране. Вспоминая, как в его детские годы в школу приходили фронтовики Великой Отечественной войны, военкор отметил, что тогда не возникал вопрос, любить или не любить родину. Журналист подчеркнул, что патриотизм должен опять стать социальной нормой. Говоря о своей звезде героя, Поддубный отметил, что этому званию нужно соответствовать всю жизнь. Центробанк заявил о росте максимальной ставки по вкладам в рублях в начале августа. В среднем это 12,9% годовых. Учитывали предложение для всех клиентов, то есть без дополнительных условий. В конце июля ЦБ опустил ключевую ставку до 14%. Несмотря на такое решение, банки все же повышают ставки по вкладам. Это связано с конкуренцией за деньги вкладчиков. Больше половины опрошенных россиян усомнились в новой покупке iPhone из-за удаления отечественных приложений из App Store. По данным ЦИОМа, пользователи айфонов почти вдвое чаще владельцев смартфонов на Android выражают обеспокоенность из-за ограничений. Кроме этого, среди обладателей айфонов больше половины говорят, что пользоваться устройством стало менее удобно. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости на русском.

Здравствуйте, здравствуйте, дорогие, здравствуйте, любимые слушатели Русского радио. Добрый день, добрый вечер, даже доброй ночи. Ну, вот так вот здороваюсь на все 11 часовых поясов нашей большой страны. Так, ребятки, приготовьтесь получать удовольствие, займите удобное положение. У нас сегодня с вами планов много. Иван да кухня, рубрика кулинарная в 16:30, стол заказов в 5 вечера по Москве и вечернее шоу в 18:00. Если вдруг кто не в курсе, но такие вполне возможно есть среди слушателей, слушателей Русского радио, замотались, завертелись. Нас теперь трое. Пряников, Соловьев и Калинина. Юлия Калинина. Не пропустите вечер на русском. А Мари Краймбрери, Татьяна Куртукова и Максим. Вот, пожалуйста, уже в эфире Русского радио. Я желаю нам всем отличного настроения, шикарного самочувствия, скорейшего завершения рабочего дня и наступления вечера. Давайте достаем свои крылья и полетели. Он носит

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 35 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно. Северный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Реклама на русском.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Хотите получше узнать человека? Посмотрите, как он распутывает наушники. А?
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Русское радио в твоем мобильном.
14: Русское радио.
13: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

мне стало интересно, нашел некий источник. Я не скажу, что это официальная информация. Нет, это не так, специально делаю такую пометку. Но, ребята, каждую минуту на планете рождается 252 ребенка. То есть вот сейчас, пока я с вами разговариваю, а вы меня слушаете, нас стало больше на 252 человека. И 252 женщины, кто-то впервые, а кто-то уже не впервые, стали мамами. Но мы вас поздравляем. Если вы еще в ожидании, ну не волнуйтесь, ну не переживайте, все будет наилучшим образом. А вообще, знаете, вообще никогда не лишнее сказать своей маме: «Мам, я тебя люблю». Вот не написать, а сказать. Ну что, сидите, это был не намек, да, это было прямое указание к конкретному действию. Вперед! Меня зовут Иван Соловьев, Виктория Дейнека, Филипп Киркоров и группа «Корни». Вот их мы узнаем с первых слов песни.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Что слушать?

0: Русское радио. Русское
1: радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-47-26-29. Город Москва. 18+.
6: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
7: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
9: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
10: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Держать слово у меня плохо получается. Постоянно роняю. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Вот как у нас, у оптимистов, с этим обстоят дела. Мы, когда возвращаемся из отпуска, мы тут же моментально начинаем планировать отпуск следующий. Вот я, Иван Соловьев, третий день на работе, третий день, как вернулся из отпуска, и я уже примерно понимаю, когда у меня будет отпуск следующий, это будет февраль в следующем году, и примерно уже даже понимаю, где и как я его проведу. Ну, оптимисты, правда? Вот все так, как я говорю? Да, конечно же так. Поэтому, ребятки, если вы, как и я, независимо, оптимист или пессимист, вот сейчас на работе, третий день после отпуска, взбодритесь, подумайте о том, куда вы отправитесь в следующее свое путешествие. Знаете, как это заряжает? Ого-го! Ну и, соответственно, делаем карту желания, да, как это говорят психологи. Вот запланировали какую-то цель, визуализировали ее и смотрим, чтобы она каждый день попадалась нам на глаза. Вырезаем на холодильник или на самое видное место в квартире и, соответственно, потихонечку идем к этой мечте. Вы слушаете Русское радио. Если мечтали услышать, ну, например, Ханну, легко осуществлю эту мечту. Группа моя Мишель появится скоро, а Настя и Дима Билан в дуэте прямо сейчас.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: обзорах на интернет-просторах.
1: Русское радио.
0: Всегда с тобой.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
0: Реклама на русском.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
12: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
13: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
14: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
15: Вот это ухватил!
16: Ура! Купила! Мое!
17: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
18: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
19: Конфетный.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам

А, да, трогает душу аж до слез. Но вот лавстори моих родителей, она исключительно на черно-белых фотографиях. Ей уже 51 год, началась она в 75 году. Сколько бы ни было лавстори вашей, 5, 10, 15, 20 и так далее, пусть она будет вечной. Меня зовут Иван Соловьев, я желаю всем хорошего настроения. Ирина Дубцова продолжает наше музыкальное настроение поддерживать в нужном тонусе. Оставайтесь с нами в компании Русского радио, и все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия. В разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.

0: участками в руках.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Желание, на которое нет денег, называется мечтой!
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Русское радио.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. В Лондоне хотели бы восстановить возможность оперативно связываться с Москвой для предотвращения опасных ситуаций. Об этом сообщает газета «Рум». Военные Великобритании не поддерживают контактов с российскими коллегами уже около 4 лет. Дипломаты считают, что отсутствие диалога может привести к недопониманию, в том числе при инцидентах в открытом море, в итоге спровоцировать более масштабный конфликт. До конца сегодняшнего дня, а также ночью утром 13 августа местами в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Как предупредили в Донском МЧС, в регионе прогнозируют сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром до 23 метров в секунду. Жителям и гостям области следует соблюдать осторожность во время сильного ветра и ливня, закрывать окна и двери, а также парковать автомобили вдали от линий электропередач, сухих деревьев и слабо закрепленных конструкций. В экстренных ситуациях звоните по номеру 112. 56% опрошенных россиян больше любят бумажные книги. Это показало исследование «Комсомольской правды». Респонденты отметили, что покупать такие книги дороже, чем скачивать электронные. Кроме того, носить с собой их не так удобно, но ни один гаджет для них не заменит атмосферу шуршащих страниц. При этом 26% россиян говорят, что отдают предпочтение электронным книгам. Их удобно брать в дорогу. Каждый десятый рассказал, что больше любит аудиокниги. Это для них лучше, потому что не надо напрягать глаза. Кроме того, аудиопрослушивание можно совместить с чем-то еще, например, параллельно ехать за рулем или заниматься домашними делами. Сейчас в Ростове плюс 34 градуса. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Ах, какая знакомая ситуация. Торопишься, опаздываешь, бегаешь по квартире, как петухом клюнутый. Ищешь ключи или там документы, что-то, не знаю, перчатки не можешь найти. Или, как обычно, пульт от телевизора. Вот все время пропадает самый ненужный момент. Нужно что сказать? Нужно в этот момент сказать: чертик, чертик, поиграй, дяденьке или тетеньке отдай. Не знаю, как у вас, вот попробуйте. У меня это работает всегда 100%. Вы слушаете Русское радио. Вот и мы нашли друг друга. Мы нашли вас, вы нашли нас. Меня зовут Иван Соловьев. Так, а что? Кто? Самое лучшее. Только самое лучшее. Группа БИС и Дмитрий Колдун. Вот так вот продолжим мы с вами наше с вами музыкальное настроение поддерживать в нужном режиме. Всем желаю хорошего самочувствия. Погода шалит. Говорят, давление то вверх, то вниз. Ребятки, что-нибудь сладкое, шоколадку, например, и чашку чая, и все будет хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 34 и облачно с прояснениями в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет малооблачно, северный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Бывают же такие люди, которых лучше один раз увидеть, чем 100 раз увидеть.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Да-да-да-да-да. Есть такие люди, которых просто жутко раздражает, когда они звонят, а трубку не берут. Ну, во-первых, трубку могут не взять не потому, что не хотят разговаривать, а просто, элементарно, человек занят, человек в душе, человек спит, человек не слышит. Что еще это может быть? Ну, да все что угодно. А вообще, если трубку не взяли, ну, достаточно подождать какое-то время. Человек, если воспитан, если владеет правилами этикета, обязательно перезвонит. Вы слушаете «Русское радио», меня зовут Иван Соловьев. Едем дальше. «Градусы», «Смэш» и Анна Семенович. Прямо сейчас с рецептом, если вдруг станет грустно, что нужно делать? Если

0: На этой неделе номер третий.
1: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
0: Номер второй.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить. А я бы...
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. А кино про кино и не только. В пятницу в 11:30. О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио. Что слушает страна?
3: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
0: Русское радио.
4: А мы девушки не заграничные, и нашу красоту не заменить.
0: Только любимая.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Если водитель перед вами не включает поворотники, может, он просто хранит свои планы на жизнь в секрете? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: кухня. Вкусно на русском.
1: А знаете что? Я себе в отпуске никогда и ни в чем не отказываю. Ем что хочу, ем сколько хочу и во сколько хочу. Как результат, на этот раз плюс 3 килограмма привез с собой. Но это, знаете, это полнейший пустяк. Решил я сегодня приготовить котлет диетических, но вкусных. Да, я это умею. Записывайте рецепт. Куриную грудку пропускаем через мясорубку. Шампиньоны, сладкий перец и репчатый лук нарезаем кубиком и обжариваем на масле до готовности. Даем немного остыть и соединяем с фаршем. Можно добавить зелени и немного чеснока. Перемешиваем и формуем котлеты примерно по 100 граммов каждой. У меня сегодня получилось 22 котлеты. А, да, не забудьте посолить и добавить любимых специй. Запекаем котлеты в духовке 180 градусов 40 минут. Теперь по поводу сочности. Ребята, с пылу, с жару, конечно же, сочные, нежные, вкусные. Когда остынут, ну, конечно, становится чуть суше. Это нормально. За точным описанием приготовления и за видеорецептом заходите в мой кулинарный канал в Messenger Max. Наберите там в поиске Иван Соловьев. Вот он мой канал. Не забудьте подписаться. Там очень много всего вкусного и интересного. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Что слушает страна?
2: И как бы ни старался, никак.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104 779 606 37.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Гипермаркет «Офис Мак».
6: Звонок для учителя.
7: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с
7: «Офис Мак». «Офис Мак РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: Русское радио приглашает.
9: Здорово, кожаные мешки!
8: Гарик Харламов.
10: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
8: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино.
9: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
11: 6+.
12: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами! Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

Да-да-да, у нас с вами тоже тусовка, ну такая, знаете, своеобразная тусовка, не такая динамичная, как вот спела Севилья, солистка группы Arctic Asti, у нас она с вами душевная, такая эмоционально положительная, и называется она «100 заказов». Это все нас ждет впереди, ребята, в 17.00 начинаем, сразу после выпуска новостей. Что нужно делать? Нужно прямо сейчас найти нашу группу в мессенджере Макс. Если вы еще не являетесь нашим подписчиком, надо это срочно исправить. В Максе в поиске наберите «Русское радио», вот они мы. Опубликуем мы сейчас пост о том, что 100 заказов начнет свою работу с минуты на минуту. В комментариях оставляйте свои приветы, поздравления и пожелания. Я Иван Соловьев с огромным удовольствием буду все это читать в прямом эфире. Так, 100 заказов в 17.00 начнем.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю снизился на 23 копейки и составляет 82 рубля 37 копеек. Курс евро также снизился на 10 копеек и составляет 95 рублей 18 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1970.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на русском.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 265 133 100 133.

0: Ими в руках.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
3: Завтрак – самый главный прием пищи. Поэтому я завтракаю утром, в обед и два раза вечером.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
6: Русское радио.
5: Русское радио. Всегда с тобой.
7: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Власти Севастополя введут полный запрет на посещение лесов с 13 августа. Территории будут патрулировать лесные инспекторы, сотрудники МВД и МЧС. В случае пожаров нарушители будут обязаны полностью возместить ущерб. Мера связана с угрозой, которую сухая и жаркая погода создает для лесных массивов и для людей. Запрет будет действовать 21 день. И к другим темам. Госуслуги дополнили разделом психологической помощи военнослужащим. Сервис, разработанный совместно с Минцифрой, призван обеспечить максимальную доступность квалифицированной поддержки для всех военных, а также для их близких. Пользователи смогут получить информацию о доступных формах оказания помощи. Предусмотрены линия психологической поддержки и возможность онлайн-консультации по видеосвязи. В стране создадут национальную базу генетической информации, которая объединит данные о генетических ресурсах животных, растений и микроорганизмов, сообщает Интерфакс. Ежегодно в систему будут загружать около 10 петабайт информации, примерно 5 триллионов страниц печатного текста. Доступ к базе получат российские научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия. Привычка поздно ложиться спать может говорить о высоком уровне интеллекта у человека, пишет РИАМА со ссылкой на исследование. Как выяснили ученые, люди с IQ выше 125 обычно засыпают в районе 2 часов ночи, а по выходным могут спать до 11 утра. При среднем IQ человек может уснуть примерно в полночь. Люди с более высоким интеллектом могут проще относиться к древним биологическим инстинктам. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Да, позывные стола заказов как будильник для всей страны. Взбодритесь, ребята. Понятно, что конец рабочего дня, язык на плече, среда, устали. Но сейчас все это будет исправлено, потому что стол заказов не только дарит приятные положительные эмоции, но и заряд бодрости, я в этом уверен. Заходите в мессенджер Макс, в наш канал «Русское радио». Уже видите, опубликовали пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях приветы, поздравления и пожелания. Иван Соловьев, это я. Ну что, поехали. Коллектив «Энергоинновация» поздравляет начальника цеха Алексея Александровича Шамова с днем рождения. Здоровья, счастья, успехов, исполнения желаний и отличного настроения каждый день. Светлана передает привет своим сыновьям Всеволоду и Демиду, Краснодарский край. Любимого мужа Никиту с днем рождения поздравляет Юлия, а также с днем рождения поздравляет свекровь Наталью. Привет передает дочке Лерочке, бабушке Гале. Всем желает крепкого здоровья и хорошего настроения. Привет, Русское радио. Передай привет отделу расшифровки. Всем счастья от Олега Бабунова. И огромный привет мужу передает Виктория Галкина, Дмитрию Галкину и сыну Егору. Я их очень сильно люблю. Егорушка, хватит уже болеть. Да, ребятки, не болейте. Крепкого всем здоровья. Вот так и проведем мы с вами весело, бодро ближайший час на русском.
0: Стол заказов на русском радио. Давай ты.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Сейчас в Ростове плюс 32 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет ясно. Северный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Пап, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Повысуйте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук, территория ОК «Прометей 1».
12: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батут. Разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
13: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой. Но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
14: Для увлекательной беседы с женщиной достаточно молча методично кивать головой.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Что слушает страна?
17: Если

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да-да-да, в эфире происходит сейчас то, ради чего миллионы слушателей делают громче русское радио. Стол заказов в самом разгаре. Продолжаю читать сообщения. Огромный привет Айрату Хакимуллину передает с уважением Азалия, город Казань. И большой привет Гузель Хамулиной. Буду очень рада. Точка. Привет, Русское радио, пишет Матвей из Волгограда. Матвей передает привет маме, папе, желает всего самого наилучшего и желает хорошего наступающего вечера. Привет жене Юле. Она так загорела на даче, пока мы в отпуске. Загораем и слушаем Русское радио, сообщает Виталий из Иркутской области. Так, мне что-то непонятно. Жена на даче загорает, а вы где-то в другом месте? Ну, в принципе, почему бы и нет? Ну, если я правильно понял. А может и неправильно. Привет, Русское радио. Привет, стол заказов. Поздравляем Сергея Переверзева с днем рождения. Всех благ, исполнения желаний, самое главное — здоровье. Поздравляет семья младших Переверзевых. И огромный привет любимому мужу Ивану. Всем хорошего настроения и хорошего вечера. Дорогое Русское радио, хочу передать привет всем, кто сейчас настроен на волну Русского радио. Отдельно привет моей маме Галочке. Твой зять уже закупил бензин, заправил, точнее, машину бензином. Любим тебя, твои Юляша и Костяша. Ну, что-то, видимо, свое. Привет Андрею Лазареву от Артема Фролова. Самара, привет! А именно, большой привет сейчас всем, кто находится в салоне красоты. Я вот сижу, Виолетта пишет, сижу на маникюре, слушаем Русское радио. Всем большой и пламенный поцелуй.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: нравится.
1: Реклама на русском. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
8: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-0-76-29. Город Москва, 18+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Макароны по-флотски – это тоже морепродукты. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 49.

0: Просто трещит по швам наша группа Русского радио в мессенджере Макс. Огромное количество комментариев. Привет, поздравления, пожелания. Это очень здорово, ребятки. Не останавливайтесь. Привет, Русское радио. Скучаю по своим деткам. Поздравьте их с хорошим вечером. Завтра вместе отправляемся в автопутешествие. Терпение нам. Я еще тот подарок, который они решили взять с собой. Макси написала сообщение. Ну, хорошего путешествия вам, ребята. Привет, Русское радио. Хочу пожелать здоровья своему брату из Красноярска, Паше, и хорошего настроения. Вечерний привет Иркутску от Марии. Николя, это уже вам обращение. Если ты слышишь, возвращайся поскорее домой. Очень жду и очень скучаю. Бабушка Галя и тетя Оля из Макеевки поздравляют с днем рождения любимого внука и племянника Гордея Джентимирова. Из Севастополя. Ему сегодня исполняется 13 лет. Гордюшка, будь веселым, будь счастливым, будь здоровым, и пусть сбываются все твои мечты. Огромный привет Юлия от Владимира, и хорошей дороги, Юлия. Галина и Валентина, Амурская область. У нас ночь, но нам не спится. А, это девчонки сообщают. У них ночь, им не спится. Так как у нас на свет появилась племянница, прекрасная девочка. А, вот по какой причине. Я думал, бессонница. А тут просто появилась племянница, прекрасная девочка. Поздравляю Тимура и Александру с рождением дочери. Желаем всего самого наилучшего. Отмечайте пяточки, да, как это называется, отмечаем. Привет, Русское радио. Желаю здоровья своему брату из Красноярска, Паша. А, я это уже читал. Ну ладно, еще раз. Почему бы и нет. Привет мужу Славе, дочке Арине. От Татьяны, я их очень сильно люблю. Дорогой любимый Русское радио, передай, пожалуйста, привет Андрею Азолину. Жду его с нетерпением. Супруга Людмила. Привет, Русское радио. Поздравляю любимого мужа с годовщиной свадьбы. 21 год, Светлана сообщает. Хочу сказать спасибо за нежность, за любовь. Спасибо за поддержку. Я очень тебя люблю. Светлана, город Киров. Ой, Киров, любовь моя, Кирову большой-пребольшой привет. Здоровья. Здоровья бабушке, привет маме, папе, брату старшему и сестре. Я занимаюсь конным спортом примерно лет с 5. Я сегодня навернулась с лошади на тренировке, но не переживайте, со мной все хорошо. Просто небольшой ушиб, сообщает Алиса. Алиса, берегите себя и го-го.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: это не ваши приветы, а привет любимой супруге Дарье из Омска. Я тебя сильно люблю, твой Артем. Из Тольятти сообщение от Марины. От Марии, прошу прощения. Да, дорогие защитники неба, ваш труд — это надежный щит, охраняющий мирное небо над нашей страной. Ваш профессиональный праздник. Желаю безопасных полетов, успехов в службе, а также крепкого здоровья, благополучия и искренней поддержки. Прекрасные слова, прекрасное сообщение. Марина передает привет подруге Ольге. Оля, мы классно провели прошлые выходные, предлагаю повторить. Да, представляю, что там было. Привет, Русское радио. Хочу передать привет кардиологу Ольге Владимировне Баяковой. Спасибо ей за ее золотые руки, за мягкость, за доброту, за способность понять людей. Спасибо ей за жизнь, за сохранение жизней. Кланяюсь в ноги. От Елены пришло это сообщение. Дорогое Русское радио, хочу передать привет любимой девушке Татьяне. Она живет в Витебске, Беларусь. Ты самая лучшая в мире. Выходи-ка за меня замуж, предлагает Алексей из Санкт-Петербурга. Ну, прекрасно. Предложение в эфире Русского радио, озвученное Иваном Соловьевым, отвергать нельзя. Привет, Юля, от Владимира. Желаю хорошей дороги, пусть все будет хорошо. И огромный привет хотим передать своему крестнику Святославу, передает крестная Марина, город Клинцы, с пожеланием хорошего настроения.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: что слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
11: Лента. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
12: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
15: Вот это ухватил!
16: Ура! Купила! Мое!
17: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
18: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
19: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
21: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
22: В этом весь Т.
21: И в этом весь ты.
23: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
24: Инструмент, который чаще всего нужен при сборке мебели, это валерьянка. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Тем, кто трудится вместе с ним, тоже большой привет от Екатерины из Ульяновска. Поздравляем Сергея Алексеева, любимого мужа, папулю, с днем рождения. Мы тебя очень любим, сильно любим. Ты самый лучший, пусть сбываются все твои мечты. Поздравляет семья, жена Татьяна, дети Саша и Дима и все знакомые. Привет, Русское радио, спасибо вам за отличную музыку и за хорошее настроение. С вами не скучно в дороге. Мы едем из Краснодара домой в Татарстан. Слушайте, я когда слышу слово Татарстан, мне сразу хочется есть. Это Вакбелеши, Чпачмак, вот это все. Огромный привет любимым детям, сыну Ильдару. Он теперь студент, он моя гордость. Доченьке Олесе большой привет. Она еще идет пока к своей цели. Младшему сыну Мирону тоже большой привет, с которым у нас еще все впереди. Ну и, конечно, супругу Марату тоже большой привет. Жду тебя дома со вкусным ужином. Твоя Лилия. Лилия, как вы все успеваете? Трое детей, еще и ужин готовить. Молодец, супер женщина. Привет любимому мужу Андрюшке. Хочу признаться, что я его люблю с каждым днем все сильнее и сильнее. Уже более чем 3 года назад все это началось. Андрей, ты мое все, твоя жена Зоя. Все, ребята, давайте вот на этой такой вот любовной нотке мы закончим сегодняшний стол заказа. Вы большие молодцы, спасибо вам за ваши сообщения. Следующий стол заказа в эфире в 22:00 с Юлией Калининой. Не пропустите.
1: На Русском радио стол заказов.
0: А вот и она, а вот и он, и Юлия Калинина, и Саша Пряников. Все
2: привет.
0: Здесь. Все, мы в сборе.
3: В сборе и не придумаешь. Слушай, у Соловьева, как ни регион, у него всегда сразу еда. Он все время, друзья, хочет есть.
2: Почувствовала это, да. Вот это совершенно невыносимо.
0: Нормально.
2: Мы вчера уже мучились с этими бутербродами, с этой выпечкой.
0: Вот, приходите на ужин. Ой, на ужин, господи. Я уже вас приглашаю куда-то. Приходите на эфир сытыми.
3: Итак, друзья, вчерашний эфир мы обсудили. Давайте перейдем к эфиру сегодняшнему. Тема сегодня — самый капризный пассажир, тот человек, с которым вы не любите ездить в автомобиле.
0: Сейчас так повернули голову направо или налево.
3: Правильно, потому что все знают этого человека. Потому что ты же спокойно едешь, а оно задыхается, сучит ногами по коврику, пытается нажать несуществующий тормоз. Тормози! Тут яма! Вруби кондей! Выключи кондей! Мне дует в левую ноздрю. И ты думаешь, почему я тебя не высадил на МКАДе? Вот про таких людей мы сегодня говорим.
0: Да, ребят, давайте. Тема, значит, самый капризный пассажир. Кто это? Что это? Ну, Саша это уже назвала, но... Заходите в мессенджер Макса, там же наша группа «Русское радио», и вот сейчас опубликуем пост, или... А, уже опубликовали пост
3: есть,
0: с темой,
3: да.
0: В комментариях ждем ваши истории, делитесь, нам все интересно.
3: Я сказал оно, что, потому что это средний род, потому что бывает он, а бывает она, как раз посередине вот оно.
0: Якобы оправдался.
3: Нет, друзья, потому что на самом деле, конечно, машина — это проверка на доверие. Потому что попутчик капризнует не из-за твоего вождения. Он боится отпустить контроль, не знаю, что ли.
2: Конечно.
3: Так что для... И доверьте другому. Для миллионов людей в России это чистая психотерапия. Давайте ее сегодня и проведем.
0: Вечер на Русском, 18:00, мы вас ждем.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров. И вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла.

0: на этой неделе. Номер третий.
1: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
0: Номер второй.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить. А я бы...
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
3: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Реклама на русском.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам. Решаю сам. И вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам. Без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
10: Как мой бизнес? Не так хорошо, как хотелось бы мне, но и не так плохо, как хотелось бы вам.
11: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Мобильное приложение русского радио.
13: Русское радио.
12: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Русское радио. Радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект об обязательной индексации зарплаты. Парламентарии предлагают сделать ежегодную индексацию обязательной для всех работодателей, как в государственном, так и в частном секторах. Причем размер индексации должен соответствовать официальному уровню инфляции. Это позволит поддержать покупательскую способность населения, считают авторы инициативы. И к другим темам. Минпросвещение дало рекомендации по распределению образовательной нагрузки на детей. При составлении расписания предлагается учитывать пик умственной работоспособности учащихся с 10 до 12 часов. Согласно документу, в начальной школе наиболее сложные предметы должны проводиться на вторых и третьих уроках, а в средние и старшие – на вторых и четвертых. Предприниматели ищут альтернативу маркетплейсам и стали в полтора раза чаще открывать собственные интернет-магазины, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков. Это происходит на фоне атак на склады, а также роста комиссий и развития новых технологий. Тенденция наблюдалась и ранее, но сейчас вопрос стоит острее, чем когда-либо, отмечают эксперты. Впрочем, создание собственного интернет-магазина подойдет далеко не каждому селлеру. Каждая седьмая российская компания согласна рассмотреть включение препаратов для снижения веса в соцпакет, рассчитывая получить более счастливых и продуктивных сотрудников. Как показало исследование, почти 40% работников сами хотели бы иметь такой бонус. Более того, 22% готовы отказаться ради этого от тимбилдингов, праздников и других корпоративных мероприятий, в том числе от компенсации затрат на фитнес и психологическую поддержку. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Александр Пряников. Иван Соловьев. И Юлия Калинина. Вечер на русском.
3: Аплодисменты пошли, громкие, бурные аплодисменты.
4: Давайте
5: поаплодируем. Оркестр тоже.
3: Какая штука? Вот каждый вечер практически, да, собираются три человека в одном месте с микрофонами, с кнопками, чтобы сделать вечер миллионов слушателей добрым, теплым, классным, веселым.
4: Мы такие хорошие.
3: Да, у нас это классно получается. Собственно, сегодня не исключение. Сегодня всех вас ждет то же самое в ближайшие два часа, друзья.
5: Да, потому что и тема-то у нас подходящая, чтобы заложить этих негодяев и негодяев.
3: Как это сказать? Наябедничать.
5: Наябедничать, фух. Да-да-да, те, которые мешают нам нормально вести машину вообще. Не которые, знаете, а те, которые кричат, ты еще ладно, а есть, которые тихо нервничают.
3: Очень громко дышат.
5: Громко дышат, еще в ручку вцепится, лбом.
3: А вот этими ногами несуществующие педали нажимают все время.
5: Вот они.
3: Это ты, да?
4: Это я, да.
5: Тебя вычеркиваем.
4: Слушайте,
5: все.
4: А ведь интересное кино получается, потому что вы водители, а я-то пассажир, я не вожу машину. То есть я тот самый пассажир, который будет сегодня не топить за своих, а говорить, какие пассажиры,
3: правильно,
4: какие попутчики с точки зрения пассажира ведут себя отвратительно.
3: Молодец. Ну, в общем, ребята, самый капризный пассажир в автомобиле. Кто он? Как его зовут? Что он? Ну, опишите, как он себя ведет, когда капризничает или нервничает. Нам это все интересно.
5: И что вы мечтаете с ним сделать?
3: Да. Когда? Потирая ручки, сказал Саша.
5: Потому что, друзья мои, в жизни, в офисе мы все крутые люди. И как только мы садимся на пассажирское сиденье, с нас слетают все маски, выходит наружу наш первобытный страх.
3: Да.
5: А мы хотим просто помирить людей, помочь понять друг друга.
3: Да, заходите в мессенджер Макс, наша группа «Русское радио», мы уже опубликовали пост с темой. В комментариях мы ждем вашей истории. Вечер на русском, мы начали.
0: Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове сейчас плюс 31 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Северный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ООО «ЭЗ-СК-10, номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
11: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
12: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская, 127-394-4741, 16+.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
16: Товарищи солдаты, вы полгода уже прослужили? А руками не в ногу размахивайте.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Русское радио. Радио большой страны.
0: Что слушает страна?
18: Любимая на русском.
19: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
17: Русское радио.
19: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает.
0: Любимая на русском.
19: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
20: Все будет хорошо.

0: Сандр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Шо, вечернее шоу номер один. Зачем я это говорю, господи, если так все знают. Вечер на русском.
2: Очевидные вещи.
1: Да. Очевидные, очевидно, напомню тему часа. Самый капризный пассажир. Что он делает такого, за что его хочется высадить из машины прямо сейчас? Нам вовсю пишут. И в основном, конечно, про мужей, их жены. И вот вопрос, друзья мои. Как правильно реагировать на таких попутчиков? Понимаете, что нужно? Может быть, какие слова ему сказать, чтобы он так нам нервы не трепал?
2: Пачку чипсов ему в руки.
1: Да.
2: Чтобы рот закрыл.
1: Еще эту самую киношку ему поставил про синий трактор. Двери заблокировал и пристегнул его к креслу. И еще рот этим скотчем заклеил.
3: К сообщениям. Давайте, да, конечно, к сообщениям. Ну, вот просто все, что ты сейчас изобразил с точки зрения пассажира, могу тебе сказать, это безобразие. Я сейчас все-таки буду немножко со стороны пассажиров поступать.
1: Попробуй.
3: Потому что, знаешь, есть такие водители, если они вот такие, как ты, и они начинают перестраиваться, шашечки вот эти устраивать.
1: Никогда
3: крайне
1: такого.
3: Правый, крайне левый. Угу. И еще нарушать всякие правила дорожного движения, скоростные режимы. И ты сидишь и думаешь, господи, доеду ли я до пункта назначения или нет.
2: А ну, ты с кем? Вот ты, это кто за рулем? Кто тебя возит?
3: А всякие разные бывают, знаешь, вот такие.
2: Какой
3: вот
2: кошмар.
3: Всякие неустойчивые морально.
1: Всякие разные пункты назначения бывают. 1, 2, 3, 4, там сколько серий это вышло?
3: Да, да, фильм ужасов.
2: Давайте к сообщениям от наших слушателей. Людмилка пишет. Раньше я думала, что самый худший штурман — это папа. Большой стаж и т.д. Но недавно я свое мнение поменяла. Хуже ездить с мамой под комментарии, а вот папа за фуры ездить не любит. И так фраз десяток за поездку. Понятно.
1: То есть обычно после слов «за фуры ездить не любит» следует обгон по встречке на двухполосной дороге?
2: Не знаю. История не раскрыта.
1: Ой, друзья мои. Ой, вот это моя душевная боль. У нас в России гигантское количество межгородских больших трасс с одной полосой, по которым нужно обгонять фуры. И это, конечно, ты приезжаешь, можешь проехать 500 километров, и у тебя, конечно, шея такая начинает слегка влево крючиться. Именно отсюда берутся капризные пассажиры. Вот я тоже сейчас в защиту пассажиров в копилочку внес. Марина вспоминает молодость. А если молодость, вспомните друга, то вообще до сих пор смешно и страшно. Он за руль, я ему дай порулить. Как он меня не грохнул. Да он меня даже не стукнул. Просто остановил машину и сказал, вот бери сама, заводи, веди машину. А я не умел и не хочу, и не хочу уметь. Я боюсь, я буду ехать медленно и бояться. Марина.
2: Ну все, боишься, дома сиди. Вот
1: да.
2: И все.
1: Все.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
7: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3070.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте RSVX.
10: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
10: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
14: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
16: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
17: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
18: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
19: Ничто не вечно! Даже неудачный день длится всего 24 часа. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.
20: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
21: Ну а теперь коротко о ближайших наших планах. На ближайшее время игра «Вечерний замес». Мы придумали тут с ребятами задание для слушателя. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов на это задание.
22: Назвали 5 правильных ответов, и фирменный светильник летит к вам в руки. Но если ваши извилины сработали на квантовой скорости, вы выдали сразу 10 ответов, получаете мега-комбо. Светильник плюс мощнейшая музыкальная колонка бесплатно. Просто за то, что вы хорошо соображаете.
23: Круто. 8-495-995-105-7.
21: Звоните.
23: Дозванивайтесь.
21: Удачи.
23: Там.
24: Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» у нас слушательница из Москвы, из района, про который, кстати, до сих пор рассказывают страшные сказки.
2: Да почему? Нет там никаких сказок.
1: И сказки, сказок, может, и нет, но их рассказывают. Как будто там по улицам ходят парни в кепках и требуют пояснить за шмот. Но наша слушательница...
2: Неправда, это неправда.
1: Правда? Нет, в смысле, то, что говорят. Но наша слушательница Марина сейчас из Южного Бутова развеет эти все мифы. Марина, здравствуйте.
3: Добрый день, добрый день.
1: Ну, расскажите всем, что Южная Бутова — это все-таки, конечно, самый зеленый семейный район сегодня.
3: Совершенно верно. Прекрасный, замечательный, хороший.
1: Все. Прям,
2: да, наш человек.
1: Прям кожей чувствую, как растут цены на недвижимость во время нашего эфира в Южном Бутово.
2: Мариночка, сколько лет я прожила в этом районе. Все самые счастливые воспоминания. Марин, мы знаем, что вы сейчас за рулем. Скажите, а у вас кто самый капризный пассажир?
3: Я.
2: Вы?
4: А
2: нет,
4: как, это проявляется? Как это проявляется?
3: Но если я не за рулем, а сижу около своего супруга, я очень все время переживаю. Он, как вы говорили, ныряет направо, налево, быстро, дергается, невыносимо.
1: И как вы на него влияете?
2: Ну как?
3: Как кричу, топаю ногами, говорю, я выйду из машины.
1: И самый финальный вопрос.
3: Как все женщины.
1: Помогает? Помогает?
3: Ну, иногда да.
2: На самом деле, в этом случае надо говорить: так, если ты сейчас не перемещаешься в крайне право и не едешь со скоростью 60 км в час, без ужина остался только что.
4: Ой, напугай.
3: Ой, не поможет.
4: Вот именно.
3: Да-да-да, напугали.
4: Давайте к нашей игре. У нас вечерний завес, Марина. Мы сейчас вам даем задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Сегодня, кстати, праздник, сегодня день подсолнуха, поэтому мы тут посовещались втроем и решили вам дать задание такое. Назовите как можно больше цветов. Ну? Ну?
3: Начали?
4: Да!
3: Так, пион.
4: Есть.
3: Пион, ромашка,
4: да.
3: Роза.
4: Есть.
3: Одуванчик,
4: да.
3: Тюльпан,
4: да.
3: Хризантема,
4: да.
3: Незабудки.
4: Да.
3: Астры называла, да?
4: Нет, не было.
3: Гладиолусы.
4: Еще.
3: Климатис.
4: Еще. Еще.
3: Еще много надо, нет?
4: Я не знаю. А я уже давно не считаю. Да я шучу, на самом деле уже было больше 10. Мы вас поздравляем.
3: Да,
4: целых 2 подарка от Русского радио.
1: Ну, во-первых, судя... Очень хорошее настроение. Во-первых, судя по тому, как Марина лихо разобралась с этими породами цветов, муж любит, балует.
2: А может быть, она дачница?
1: Может, а может, она хозяйка цветов?
3: Конечно.
4: Она дачница, потому что она сказала климатис. Вот кто-то из вас знает, что такое климатис?
2: Я не знаю.
4: А мы, дачники, знаем.
1: Это же была какая-то корейская машина, кажется, там. Климатис.
3: Но нет.
4: Марина, кому будут приветы?
3: Ой, привет моему супругу. Вот я здесь остановилась на аварийке. Он тоже подъехал, испугался на меня, смотрит и говорит: что ты стоишь? А я не могу сказать, что я русское радио.
1: Слушайте.
3: Я с русским радио разговариваю. Прямой эфир. Он улыбается.
1: То есть это
3: он,
1: вы...
3: Он обалдел. Обалдел тоже.
1: Подождите, это вы так допекли своего мужа, что теперь в разных машинах ездить?
3: Да. Мы на разных машинах едем на дачу с животными.
4: Самый главный выход из этой ситуации — нужно купить капризному пассажиру автомобиль. Пусть ездит сам.
2: Конечно.
4: Марина, спасибо вам большое за игру. Отличного вам вечера, хорошего вам настроения. Пока.
0: Вечерний замес. На русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Официально лучший способ провести вечер – это, конечно же, в нашей компании. Можете даже не сомневаться и не проверять. Тема у нас сегодня, которую мы все вместе с вами обсуждаем – самый капризный пассажир. И вот это сообщение я не мог его пропустить. Наталья Иванова, автор. «А мой муж не имеет водительского удостоверения. Он садится, молится, крестится и засыпает». Слушайте, это, мне кажется, идеальный способ выживания на пассажирском сидении. Типа «Господи, спаси, сохрани мою грешную душу, потому что моя жена за рулем. Аминь». Вот.
2: А вот Анастасия Юклеева пишет, что «я водитель со стажем. Муж не любит ездить за рулем, поэтому в основном вожу я. И вот недавно сын сдал на права, и вот тут та-дам!» Анастасия поменяла статус, и она из водителя превратилась в пассажира, и выяснилось, что она жутко капризный пассажир. Теперь она ездит рядом с сыном и все время капризничает. Говорит, что ездит лучше, спокойнее и так далее. Но это я представляю, сколько материнских замечаний она разбрасывает по ходу.
1: Мама водителя.
3: Большое количество сообщений, коротеньких, быстренько пробежимся.
1: Давай.
3: Привет, Русское радио, самый капризный пассажир — это я, пишет Екатерина. Я всегда всем делаю замечания. Наталья, у нее самый капризный пассажир — это старший брат, особенно по ночам, когда мы едем, он меня просто бесит. Светлана, у нее самый капризный пассажир, конечно же, муж. И у Татьяны тоже муж. Дмитрий Шарыгин — самый капризный и нервный пассажир.
2: Ну, на самом деле, вот я думаю, что мы, девчонки, гораздо более организованные водители. И если за мной... Да, ну правда. За мной, если приезжает девушка-таксист, я такая: ура, ура, мне повезло.
3: А за мной, если девушка-таксист, ничего против не хочу сказать, но я немножко нервничать начинаю.
1: Я вообще расслабляюсь. Я девушки-таксиста...
2: Девчонки очень организованные. Девушки-таксистом.
1: Что я сейчас сказал?
2: Что-то
1: я сказал. Мне нравится.
2: Нет, у нас просто тема немножко другая. Не как я провел лето.
1: Женщины, меня учили. Учила водить машину девушка, поэтому я вожу отлично.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Камера, мотор, начали!
10: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
15: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Гипермаркет Офис Мак.
13: Звонок для учителя.
17: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономьте с Офис Мак.
18: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
19: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с Лада. Лада представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте Лада Веста от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
21: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
22: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
23: Интересует ли меня что-то кроме денег? Конечно! Где они? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Вот если вы сейчас за рулем или на пассажирском сиденье в автомобиле, как раз вот тема практически для вас. Мы сегодня обсуждаем самый капризный пассажир. Кто он? Как он капризничает, как он нервничает и что вы с такими людьми делаете? Читаем ваши сообщения.
2: Я вот про котиков здесь не могу не прочесть. А оказывается, самый капризный пассажир – это может быть кот любимый. Угу. При увеличении скорости за 80 он начинает громко мяукать. Вот такой контроль скорости Наталья рассказывает. Мяу, мяу, мяу сразу.
3: Слушай, это, кстати, хорошая тема.
1: Да.
3: Это, я вам скажу, от такого... Это, во-первых, не выключишь.
1: Абсолютно.
3: Во-вторых, не заблочишь этой 10-копеечной монеты.
1: Не выкинешь, не высадишь.
3: Хорошее дело. И подзатыльник лишний раз не дашь. А то, знаешь, это тебя эти зоозащитники проклянут.
2: Конечно, смотри, потому что тут еще и про козу с козлятами пишут. Оказывается, козы тоже ездят в машине. Причем как-то они не пристегнуты, не в перевозках. И иногда даже взбираются на голову водителю. Создают некоторый дискомфорт. Но так живенько коза, семеро козлят, все
3: то
2: нормально.
3: То есть возит в машине угу. Коз и козлят.
2: Да.
3: Интересно. Друзья мои, если коза прыгает на голову водителя на скорости 100 км/ч, не смеяться надо. Надо судорожно вспоминать молитвы мужа вот этой Наташи Ивановой, которая молится и засыпает, извините.
1: Ребята, продолжим обсуждать тему во втором часе. Вернемся в 19.00. Будьте с нами.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю вырос на 62 копейки и составляет 83 рубля ровно. Курс евро также вырос на 60 копеек и составляет 95 рублей 78 копеек.
4: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
5: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1970.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на русском.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: Ковскими в руках.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
3: Если до вас не доходят СМС, сосредоточьтесь и внимательно прочитайте их еще раз.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио в твоем мобильном.
6: Русское радио.
5: В любое время. В любом месте. Вместе.
7: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Сладкий вкус.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство выделит более 1 000 000 000 рублей на закупку машин скорой помощи. Согласно распоряжению Кабмина, это будут автомобили отечественного производства. Парк машин неотложки хотят обновить в регионах уже в этом году. Контролировать закупку должен Минпромторг. До предстоящего февраля ведомству необходимо отчитаться о проделанной работе. И к другим темам. Штрафы для предпринимателей за невыплату или задержку заработной платы могут увеличить в 10 раз. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Согласно документу, для физлиц, занимающихся предпринимательством без образования юридического лица, нарушение обойдется от 10 до 50 тысяч рублей. А для юрлиц штраф составит от 300 до 500 тысяч. Модернизация железнодорожного сообщения центрального транспортного узла улучшит качество жизни свыше 30 миллионов человек из 11 регионов страны. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». В планах до 2030 года закупка еще 100 поездов российского производства, в том числе самые современные составы «Иволга». Гости столицы уже высоко оценили новые российские поезда. На московских центральных диаметрах в ближнем пригороде число пассажиров увеличилось вдвое. Интерес к подработке пешим курьером в России вырос на 104% с начала года. В среднем по стране исполнителям предлагают 50 тысяч рублей в месяц или около 6 тысяч рублей за смену. Эксперты связывают рост спроса с тем, что работа курьером не требует особых навыков. Больше всего пешим курьерам предлагают в Москве, в среднем 64 тысячи в месяц. У меня все к этой минуте. Вечер на русском продолжается.
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Вечер на русском. Те же, там же, вы же тоже. И тема, которую мы сегодня обсуждаем, тот самый капризный пассажир, с которым вы не любите ездить в машине, потому что он мешает вам это своими советами и отвратительным поведением.
3: Да просто надоел.
2: Надоел.
3: Ребята, заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. Там уже давно опубликован пост с темой. В комментариях делитесь своими историями, как это сделала Татьяна. Привет, ребята. Мой самый неудобный пассажир, это, конечно же, мой любимый муж. Я раньше психовала, когда он комментировал мое вождение, а теперь сразу договариваемся перед выездом. Я ему так сжал свои булки и едем молча. Не нравится? Пешком на автобус. Комментариев стало меньше.
2: Зато, не хочется, конечно, лишний раз, фокусировать внимание на чьих-то булках. У вашего мужа они тренированы.
4: А с другой стороны, как подумаешь, что ты идешь на шпильках где-нибудь по МКАДу, тогда и комментировать не хочется. Но, впрочем, меня муж отучил сразу комментировать его езду, его манеру езды, и я стараюсь не говорить под руку, как это называется. То есть, если ты выбрал этого человека как своего водителя, если ты ему доверяешь, то тогда сиди и доверяй уже до окончания дороги. Потом можешь сказать, было вот здесь некомфортно.
3: Слушай,
4: вот
3: но это в жизни не работает вообще.
2: Ей бы в ЗАГСе работать.
3: Не говори.
2: Молодые пары выходят, надо, слушайте, сейчас я вам все расскажу.
3: Да.
2: Ладно, муж, речь пойдет про кота. Света Загубная Полюхович пишет, цитирую полностью, здравствуйте, наш лысый кот за час наделает 3 раза, остановили ГАИ и были в шоке от запаха. Возим в переноске. Слушайте, ни для кого же не секрет, что гаишник когда останавливает, он хочет принюхаться к водителю.
3: Да.
2: Так, все, езжайте. У меня почему-то плавится погона, езжайте дальше. Все.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Мне очень легко планировать отпуск. Начальник говорит, когда, жена где.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио.

0: Киров, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: И, конечно же, ваши невероятные истории на заданную тему читаем. От каких-то волосы шевелятся на голове, какие-то нас смешат до колика в животе. Да. Мы сегодня обсуждаем тему «Самый капризный пассажир». Вот кто этот пассажир, кто этот человек, кто этот индивид в вашем автомобиле? И что вы с ним делаете, когда он нервничает?
2: Да!
3: Я читаю, сижу просто... На самом деле, я была в полной уверенности, что самые капризные пассажиры — это девчонки. Что так. Мы вечно начинаем конючить или говорить, конечно. Ты слишком быстро едешь, ты слишком медленно едешь. И вот тогда, когда он уже готов высадить тебя на МКАДе, ты перестаешь комментировать его езду.
1: Мне кажется, самый капризный пассажир — это тот, кто становится пассажиром. Даже я, водитель, я ведь тоже, когда на пассажирском сиденье, я ведь тоже давлю эти педали невидимые.
2: И вот где происходит этот момент преображения? Да. То есть, у тебя вылезают пассажирские клыки,
1: усы
2: сразу, ты покрываешься, становишься вот этим вампиром. А потом раз опять.
3: Вот чудесное сообщение. Работаю водителем такси. Больше всего раздражают пассажиры, которые выходят на последней минуте платного ожидания, просят ехать побыстрее, потому что они очень-очень опаздывают. А в моем понимании, когда человек опаздывает, он должен в машину буквально на ходу запрыгнуть, и все, каждые 10 минут у нас на счету. И с каждым разом все сложнее объяснять людям, что обстановка на дороге, она постоянно меняется, и доехать вот так по щелчку пальцев, конечно, не получится.
2: А это вот они потому что путают такси, вот вашу машину с Анна, с голливудским боевиком, что они пересмотрели такси или там кого-нибудь крепкого орешка.
1: Конечно.
2: И типа, шеф, гони за той машиной, жми на газ, у нас нет времени, если не успеем доползти до офиса, 3 минуты, мир рухнет.
3: Ага, Стэтхэм такой, так,
2: А еще там, значит, следуй за той машиной, даю там действие. Это в каждом боевике всегда кто-то прыгает в такси.
3: Знаешь, если бы мне такой чемоданчик подбросили, я бы, пожалуй, тоже научился водить в одночасье.
1: Мяу-мяу-мяу-мяу.
3: Да.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс. Есть в

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Офисмаг. Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
1: Знаете, чем отличается подарок из Универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
2: У меня в аквариуме есть золотая рыбка. И когда я загадываю три желания, она их отгадывает. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Чувствуете, как вам стало лучше за эти полтора часа, что вы с нами? Напоминаю, коротко, тему для всех, кто в пути самый капризный пассажир. С кем вы больше всего не любите ехать? С вашего позволения, да. Прямо с южной трассы прилетает горячий привет. Елена, самый капризный пассажир, дочка Людочка. Едем сейчас с моря домой, и она как раз капризничает. И тут ваша тема. Передайте, пожалуйста, привет. Елена, Людочка, не капризничай!
2: Да, после такого...
1: А Людочка сейчас такая...
3: Это кто? Это кто?
1: На
3: это
1: всю страну. Голос? Откуда он узнал, что да, я именно капризничаю? Да, потому да, что да. Ехать, когда ты возвращаешься с моря, это бессовестно.
3: Когда еще. Ты едешь на море, намного легче.
1: Вот ну, именно.
2: Конечно. С моря, зато, Сашечка, да. Теперь тобой будут пугать детей. Придет дядя Саша, и тогда, ух, что будет.
1: Вот детей мной еще не пугали. Женщин, да.
2: Да?
1: Незамужних, а детей. Mm-hmm.
3: Это тема другого шоу. Владимир пишет: привет, ребята. Капризный пассажир номер один — это моя 10-летняя дочка. Она контролирует скорость папы, задает режим дня в автомобиле. Это наш личный навигатор и будильник в одном лице.
1: Ну, ой. С дочкой, конечно, конечно, не поспоришь. Конечно.
3: Когда ребенок в автомобиле, вообще и все пассажиры, всем молчать и аккуратненько.
1: Особенно если дочка, да.
2: Ну, вот здесь я не могу не высказаться, потому что когда наш сын стал пассажиром, ну, таким более или менее осознанным, ага. 2-3 лет, мы подарили ему руль. Ну,
3: а,
2: такой,
3: чтобы он в машине да, сидел да, и сам да. якобы руль.
2: И, к сожалению, этот руль пел песни. Там, какое счастье нестись по трассе. Вот это все. И мы 40 минут в пробке. Какое счастье нестись по трассе.
3: Кошмар
2: какой. И выходишь
3: какой.
2: Из машины и понимаешь, что эта песня будет с тобой всегда.
3: Ну, вообще, опрометчиво поступают те, кто в автомобиль берут игрушки для детей с какой-то музыкой.
2: Да,
1: Опрометчиво поступают те, кто берет планшет и ставит на нем синий трактор.
2: Ну, нет, а что? Это, по-моему, классная песня.
1: Потому что, ну, в 25-е, когда ты едешь на ПМ-4 и 8-й раз слушать эту канитель. Это, знаете, как-то.
0: Пряников, Соловьев и Калинина. Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Улетай, улетай, улетай.
5: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.
0: Русская.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Вот если прямо сейчас вы, сидя на пассажирском сиденье, вдавили себя в кресло, схватились за ручку автомобиля и заорали: «А, тормози!» Вот мы вас обсуждаем, потому что вы капризный пассажир.
2: Да, или стоите сейчас на обочине МКАДа и... Мы тоже вас... Вас высадили. Вот и вас мы тоже обсуждаем, да-да-да. Те, кто себя плохо ведет в роли пассажиров, мы обсуждаем, вот. Слушайте, у нас чистосердечное признание здесь, друзья. Смотрите, Анастасия пишет нам: «Я у всех самый капризный пассажир, потому что спокойно, уверенно я могу себя чувствовать только за рулем. Остальные едут не так, и за машиной не следят, не чувствуют своего железного коня, его капризы, знаки. Вообще не люблю быть пассажиром и боюсь». Вот, нашлись люди, которые дают своим машинам имена, разговаривают с ними.
3: Да,
2: давай,
3: да,
2: вези,
3: да,
2: меня. Это, да, же просто кусок бюджетного пластика.
3: Моя
2: который...
3: ласточка.
1: В смысле, то есть,
3: все,
1: ребят,
3: да,
1: подождите,
3: да,
1: у ваших слышала. Автомобилей нет имен?
3: А у твоего есть.
1: Конечно.
3: А у тебя
1: она
3: девочка?
1: У меня девочка.
3: Да?
1: Да.
3: Ладно.
2: А почему
3: зовут
2: это...
3: Люся.
1: Леся.
3: Леся?
1: Да.
3: Ну ладно.
1: Леся, ладненькая, гладенькая.
2: Леся, песня.
3: Ну что это, давай-ка не рифмуй.
1: Леся, песня.
2: А как же ты на девочках?
1: Вот, что как ты езжу на девочках? Ну... Вот только так и езжу на девочках, больше никак.
3: Нет, я думаю, это потому, что он с ней разговаривает своим специальным эфирным голосом. И тогда девочка заводится с полоборота даже в лютый мороз.
2: О, да ты более опасна, чем кажешься на первый взгляд, друзья. Вы встретите на улице Юлию Калинину, вообще не верьте ей.
3: Ну, после того, как тобой пугают детей, что сказать? Артем пишет из Твери: «Мой самый капризный пассажир – жена Ирина. Особенно, когда сдала на права, она сразу начала учить меня, как надо правильно». То есть до этого 20 лет ездила, все было норм. Сдала на права и все, понеслась. «Как надо парковаться, как надо ездить». «В общем, у меня 19 лет стажа», – говорит Артем. «Ну, Артем, вас это не спасет».
2: Угу. Вот я чем больше такие истории слушаю, тем больше мне жаль о том, что мы отступили где-то вот от этого знаменитого немецкого принципа 3К, который должна знать.
3: Это что такое? Не
2: Kinder,
3: надо,
2: Кюхе и Кирха.
3: Я сейчас дети, иду на Кирху тогда куда-нибудь.
2: Дети, церковь и кухня. Все, все.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
15: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
16: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
17: Подробности на comtogether.t2.ru.
18: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
19: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
20: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
21: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
22: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
23: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
24: Мой план на понедельник. Ждать пятницу. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Самый капризный пассажир, с кем вы больше всего ненавидите делить салон автомобилей? У нас, друзья мои, появился дорожный диктатор. Юлия Маркова пишет, цитирую сообщение полностью. «У меня стаж за рулем 22 года. За это время все мои пассажиры знают одно правило. Сел, пристегнулся, заткнулся. Работает всегда, и никто не капризничает». Юля, 22 года водительского стажа, конечно, мощно. Мое почтение.
2: Она, наверное, учитель, я так думаю.
1: Она?
2: Да.
1: Не знаю, это не
2: семейная.
1: Может быть, это не семейная поездка на дачу, хотел сказать. Это спецоперация по перевозке особо опасных рецидивистов, мне кажется, так даже.
3: История Яны. Наш самый капризный пассажир — это племянник Клим. Лежать он долго не может, сидеть он долго не может, поэтому просится к маме и папе вперед. Уже чувствуется, настоящий водитель растет.
2: А Людмила К. сообщает, что раньше думал, что самый худший пассажир — это папа, потому что он же штурман, большой стаж, ну и так далее. Но потом изменил мнение, потому что ездить с мамой под комментарий. А вот папа говорил, что вот так-то и вот так-то. И вот таких фраз десяток. Да, Людмил, я вас прекрасно понимаю. У мам, у них на все случаи жизни есть свои высказывания.
1: А еще у мам есть, когда на детей смотрят и говорят, весь в отца пошел.
2: Да, это укоризненно.
1: Это самый худший способ унизить отца своего ребенка, глядя в глаза своему ребенку.
3: Ребята, спасибо вам большое за ваши истории, за ваши сообщения. Классно прошли 2 часа, очень быстро и практически незаметно. Ну, на этом вечер на русском.
1: Да. Так что собрался.
2: Не у всех.
1: Ну, у кого-то, про них-то, господи. Ну, тут что, все, собрался, рот закрыл, ботинки надел, домой пошел.
3: Юлия Калинина остается, ребята, с вами. У нее эфир до полуночи. А мы с Сашей и, собственно, с Юлей вернемся завтра в 18:00.
1: Хотите проверить? Подключайтесь завтра. Конец связи.
3: Пока.
0: Вечер на русском.

Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая.

0: Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Как моя диета? Это кошмар! Пятый вечер не могу найти врага, чтобы отдать ему ужин.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
2: Твое дыхание, твои глаза и пальцы рук твоих усталых. Все это так знакомо, где-то было, где-то или мне

0: Все больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. В России предложили расширить привычный формат автомобильных госномеров, разрешить комбинации с четырьмя буквами и двумя цифрами. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Дованков. Предложение уже направлено в правительство России. Сейчас стандартный автомобильный номер состоит из трех букв и трех цифр, например, А30АА. Дованков предлагает добавить еще два варианта. Четыре буквы и две цифры, либо две буквы, две цифры и снова две буквы. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области ограничено пребывание граждан в лесах, сообщает пресс-служба Донского правительства. Введенное ограничение будет действовать до 3 сентября. Ограничение распространяется и на въезд на территорию лесных участков транспортных средств. За наиболее крупными лесными массивами следит система видеонаблюдения. Кроме того, на наблюдательных пунктах, расположенных на высотах, весь световой день ведут наблюдение дежурные сотрудники учреждений. После изнуряющей жары Ростовская область ждет заметное похолодание. Уже в ближайшие сутки температура начнет резко снижаться, а в отдельных районах ночи может опуститься до плюс 7. В районах области также станет значительно прохладнее. После ночи с температурой около 32 градусов тепла жителей, наконец, ждет заметное облегчение. Каждый пятый россиянин использует нейросети, чтобы выбрать спелый арбуз. Пользователи искусственного интеллекта отмечают, что полученные рекомендации помогают им определиться с покупкой. Традиционные способы при этом остаются популярнее. Около 65% перед покупкой стучат по плоду, 40% уверены, что знают, каким должен быть правильный звук, а еще четверть полагается на интуицию. В Ростове переменная облачность плюс 29. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, доброго-доброго, если только что к нам присоединились и пропустили предыдущие 2 часа, ну да, очень жаль, конечно, много пролетело мимо вас, но много хорошего и осталось. У нас с вами до полуночи еще 4 по 60, а значит, успеем и песен хороших послушать, ого-го, сколько, и массу теплых слов сказать друг другу. Мы с вами двигаемся вперед к четвергу и как следствие к окончанию рабочей недели. Золотой экватор у нас с вами преодолен, а это значит, что в четверг с утра пораньше можете, да, почувствовать некоторую усталость. А вот здесь вам русское придет на помощь. И это не только про моих коллег русских перцев, которые вам помогут проснуться, но и про мудрые советы, которые я раздаю безвозмездно, то есть даром. Если в четверг с утра пораньше организм сказал, знаешь что, приятель, дай-ка мне пирожное, вы не должны отказывать. Пусть будет сладкое, пусть будут немного вредные, но такие необходимые углеводы. Тем более, что жителей столицы области, ух, похолодание ожидает. В общем, надо как-то продержаться, надо почувствовать, что жизнь прекрасно и удивительно, причем именно в то мгновение, когда вы только открыли глаза. Улыбайтесь, слушайте любимую музыку, и все будет хорошо.
3: Все будет хорошо.

0: песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Мой пес – самый верный пес на свете. Три раза его продавал, и каждый раз он прибегает обратно.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечера, друзья мои, бесконечно приятно говорить вам эти слова, потому как я точно знаю, что с той стороны эфира вы вместе со мной улыбаетесь. Я улыбаюсь вам, а вы говорите: «Юля, привет, мы рады тебе». И пусть вот это волшебное настроение вас не оставляет, и пусть завтра в золотые часы, а они у нас с 10 до 13, невероятная продуктивность трудовая вас настигнет, независимо от вашего желания. И все дела будут переделаны, и к пятнице вы будете практически свободны. Если что, буду держать за вас кулачки и свято верить в то, что у вас все-все получится. Но мы на русском, как всегда, поддержим музыкой хорошей и просто верой в то, что все будет хорошо. А Филатов и Кэрос, а также диджей групп в нашем эфире прямо сейчас. Впереди группа «Блестящие». До окончания этого часа вместе с нами Настя Димбилан и группа «Градусы». Оставайтесь на русском. Каждому из вас бесконечно рады. Счастья есть.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! А что вы это самое, зачем тратиться на тренажер, они же дорогие. Если можно просто взять велосипед старый, также купить его на сайте объявлений, снять колеса.
3: Седло.
2: Антон, не до такой степени.
3: И не кататься на нем, все равно одежду вешать.
2: Да, да. Просто вот поставить его, это будет выгоднее. Не забудьте, что на балконе тоже много места.
4: Или в кладовках сейчас.
3: У кого как, знаешь.
4: Сейчас киллеры продают, там можно хранить.
2: Киллеры что продают
4: сейчас? Киллеры продают.
3: Киллеры.
4: Нет.
3: Киллеры придут
2: за тобой. Они тоже на сайтах объявлений висят.
3: Не будешь заниматься спортом, киллеры придут за тобой.
4: Нет.
2: Здрасте, какие.
4: Киллеры — это кладовка.
2: Киллеры?
4: Да.
2: Ладно, буду знать. Я просто из деревни, я не разбираюсь.
4: Все, ладненько.
3: А у тебя в деревне не было кельи, что ли?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны — «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов. Конфеты.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Чтобы стать лучше в глазах другого человека, хвалить себя бесполезно. Надо хвалить его. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

одной лирической истории встречаются мальчик, который был кумиром твоей юности, и девочка-ракета, то на выходе обязательно получится 100% хит, который попадет в сердце каждого как отдельная строка, потому как эта песня – квинтэссенция искренности, об этом говорят абсолютно все. Можно было даже официальное видео не снимать, хотя и оно выше всяких похвал, но да, здесь чувствуется, что прям настоящая история любви, куда там золотому веку Голливуда. А Настя, Дима Билан, мои аплодисменты. Эта песня очень часто звучит в моих эфирах, и я этому бесконечно рада. Это та самая вещица, которая вдохновляет на то, чтобы взять, да и влюбиться вновь, несмотря на то, что лето заканчивается и впереди только осень.

это-то и есть основная проблема, что мужчина уже все сказал, а его лучшая половина только вошла во вкус и только набрала дыхание для следующей тирады в адрес его друзей, предстоящей рыбалки, ну и зарплаты, конечно. Кто виноват? Тут ясно-понятно. Глагол «виноват» имеет только мужской род и единственное число. Вот что делать, совершенно непонятно. Ну, во-первых, дорогие мужчины, если говорите «я все сказал», то не так, как Филипп Киркоров, не надо. Вот это «я все сказал», вот так надо. Вот, а кроме всего прочего, читайте книги. Потому как у вас тогда будет словарный запас больше, и ваша вторая половина просто не сможет вставить свои 5 копеек в вашу красивую, очень умную тираду. Я уверена, у вас все получится. Если что, скрестила пальцы за ваше семейное благополучие.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
8: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 127-27-46-29. Город Москва. 18+.
1: Русское радио приглашает.
11: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
1: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино.
11: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
12: 6+. Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
1: Категория 16+. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
13: 12+.
0: Стараюсь отдыхать почаще. Ну, чтобы навыков не растерять. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
14: Если хочешь танцевать,

Ну, знаете, когда никак ни тепло, ни холодно, а так на троечку то с плюсом, то с минусом, это, по-моему, самое ужасное положение вещей. Потому как или жара, или холод. Все, что посередине, для меня лично скучновато. И вот смотрю недавнее концертное выступление Юли Савичевой и понимаю, что она, похоже, придерживается все той же точки зрения. 100% эмоций выдает эта девушка, и это действительно круто. Учитывая, сколько лет Юли на эстраде, уже за минувшие 2 десятилетия могла бы, ну, скажем так, немножко подустать или позволить себе почивать на лаврах. Но нет, каждое выступление – это только живое исполнение хорошо знакомых хитов и, конечно, 100% драйв. Мои овации Юля так держать. Ну и если говорить про память, то здесь мне приходит на ум только одно. Я всегда помню, что на русском хорошая погода, классная музыка и лучшая на свете слушатели. А остальное можно забыть раз и навсегда.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю вырос на 62 копейки и составляет 83 рубля ровно. Курс евро также вырос на 60 копеек и составляет 95 рублей 78 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1970.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10. /3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофиты. Проектная регуляция на сайте nas.com.rf. Сбербанк. Пользуйте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: чашками в руках.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе.
2: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Отдых – это когда устаешь в красивом новом месте.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Радио большой страны.
7: Русское радио – это родные нулевые.
8: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
7: Крылатые десятые.
9: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
7: Восходящее, настоящее.
10: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
7: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика страны преодолевает низкую динамику с начала года. Восстановление продолжается, несмотря на внешнее давление и ограничения в отдельных секторах. Глава Минэкономразвития отметил, что во многом это результат системной работы правительства и Центробанка. И к другим темам. Часть водителей в стране получила уведомление о необходимости оплаты штрафов за прошлые годы из-за технического сбоя в одном из подразделений полиции в столичном регионе. Как сообщили в МВД, специалисты уже работают над устранением неполадок и завершат ее в ближайшее время. Будут приняты все меры для соблюдения законных прав автовладельцев. В Тверском промышленном машиностроительном кластере выпускают пригородные электропоезда «Иволга», а также налажено производство современных трамваев, которые поставляются в Москву и другие города страны. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Сейчас в Твери создают уже пятую модель «Иволги», которая выйдет на межрегиональные маршруты центрального транспортного узла. Всего в создании электропоездов и трамваев участвуют порядка 1000 предприятий по всей стране. Это помогает развиваться экономике России и повышать качество жизни людей в разных городах. Совокупный тираж книг в стране упал на 12%. С начала года напечатали 150 миллионов экземпляров. Количество новинок незначительно выросло. А вот переизданий стало меньше. Больше всего сокращение затронуло книги в мягкой обложке. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Этот Николай Басков прям в точность, прям про нашу реальность. А у нас и туман по ночам случается, а уж черешню продают на каждом шагу. Без нее невозможно представить этот сезон. Вот мне, кстати, стало интересно, а где же тумана больше всего оказывается? На острове Ньюфаундленд, это в Канаде. Потому что там Гольфстрим и лабрадорское течение, бамс, и сталкиваются. И начинаются невероятные туманные ночи, переходящие в ясные солнечные дни. У нас с вами, независимо от погодных условий, здесь, на русском, всегда солнечное тепло, поэтому грейтесь, дорогие мои, заряжайте теплом и солнышком, потому как осень обещает быть долгой, но это я так немного пугаю. А Жасмин вот как раз сейчас про головоломки теплую осень и что случается с теми, кто готов предаться любви и страсти. Меня зовут Юлия Калинина, всем здравствуйте, доброго вечера.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Началась эта история давным-давно.
7: Семейная комедия, приключения, последний богатырь. Колобок.
8: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
7: Главный замес года.
8: Это что за медвеёж?
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
7: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Говорят, есть такие люди, которые утром встают, идут в душ, завтракают и только потом заглядывают в телефон. Кто-нибудь знает таких людей?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны.
11: Что слушает страна?

0: знакомое. Разбитую
1: любовь не склеить никогда. Слушайте «Лучшее», «Любимое» на русском.
2: Дыши летом. Русское радио.

казалось бы, у ресниц абсолютно практическая задача – глаза наши с вами защищать. Однако без них совершенно невозможно представить себе ни флирта, ни ухаживания. А как же взгляд из-под ресниц? А как же она взмахнула ресницами и ушла в закат? Ну и далее по тексту. Ох, друзья мои, если у кого-то из вас прямо сейчас ресничка выпала, нужно взять ее, на кончик пальца положить, загадать желание, а потом сдуть. Естественно, желание никому не озвучиваем. И пусть это не вполне взрослое, но я вот в этот примету верю. И иногда, представьте себе, работает. Конечно, хочется стопроцентной вероятности, но как же тогда ожидание чуда? Ведь действительно, вот эти желания, которые мы загадываем, это скорее про то, что очень хотелось бы, а уж получится или нет. Пусть сердце замирает, и пусть душа верит в чудеса.

0: Реклама на русском.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй. Поливай, корми. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: знаете о том, что самое эффективное средство для полетов – это, конечно, та-да-да-дам, бумажные самолетики. Без виз, без багажа, без прочей ерунды, в исключительно приятной компании. Только силой фантазии летим в любую страну этого мира или за его пределами. Мадагаскар или Нетландия – совершенно неважно. Главное, чтобы было желание отправиться в длительное и интересное путешествие. Есть только один вопрос – а где взять качественную бумагу для того, чтобы сделать свое воздушное судно? Вот об этом в подробностях готов рассказать мой коллега Петр Кузнецов. Экологическая среда на русском.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Приветствую, с вами Петр Кузнецов. Сегодня поговорим о прорыве в производстве бумаги. Ее, кажется, научились делать не только из дерева. Американская компания придумала использовать гесперолоэ, волокно из которого может сделать, в данном случае, туалетную бумагу прочнее и мягче, а само изготовление дешевле и экологичнее. Что это за гесперолоэ такое, спросите вы? Ну, это растение с длинными заостренными листьями, попадается в основном в засушливом климате. Оно родом из сухих мест Мексики и юга США и, соответственно, требует меньше воды и вообще неприхотливое. Ученые в последние годы, даже десятилетия, перепробовали кучу альтернативных вариантов от пшеничной соломы и куриных перьев до водорослей. Как выразился один из авторов исследования, мы честно пытались превратить целлюлозу вообще все, что попадалось под руку, и, наконец, нашли подходящий материал.
1: Экологическая среда.
2: Эксперты давно уже говорят, что производство бумаги из древесины загрязняет окружающую среду. А при добавлении ароматизаторов именно в туалетную бумагу часто применяются ненужные химикаты, что ситуацию, конечно, усугубляет. Именно поэтому некоторые уже сравнивают открытие гесперолоэ с лунной миссией. Специалисты надеются после ряда новых исследований полностью отказаться от древесины и заменить ее листьями чудо-растения. Сколько времени на это уйдет, ну вот это вот пока неизвестно. Но мы всегда ждем и верим. Это «Экологическая среда». До встречи через неделю. В этом случае время пролетит незаметно. Гарантирую.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на comtogether.t2.ru.
9: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
15: Условия подписки Яндекс Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
16: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

закрываете дверь и начинаете новую историю. Тем более, что мы здесь на русском всегда готовы вас поддержать. А может быть, кто-то из ваших близких уже позаботился о необходимых словах помощи. 916-003-105-7 – это наши мессенджеры. Кроме этого, к вашим услугам наше сообщество в ВК и в Одноклассниках. В 22 по Москве стартует стол заказов, поэтому не скупясь на добрые слова, не скупясь на искренние чистые эмоции, пишите. Буду ждать.

0: Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.
2: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Русское радио. Всегда с тобой.

0: хорошо. Что слушает страна?
1: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан, без тебя не
0: Русское радио.

0: только лучше.
1: Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви. Кроме одной твоей любви, цена во весь мир.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
2: Кукла Маша, не плачь.

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. ВВП страны вырос на 1,3% во втором квартале текущего года. Ранее в Кремле заверили, что макроэкономическая стабильность обеспечена, ситуация прогнозируема и находится под контролем. Кроме того, есть необходимый запас прочности. В стране нет инвестиционной паузы, несмотря на влияние мер по сдерживанию инфляции на деловую активность. И к другим темам. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения оптово-отпускных цен на мясо, птицы и говядину. Как сообщили в ведомстве, производители должны объяснить изменения ценников с начала года. После этого ФАС проведет анализ цен и примет меры антимонопольного реагирования в случае необходимости. Ранее служба выявила признаки картельного сговора на топливном рынке Хакасии. Минпросвещение выдало рекомендации по распределению образовательной нагрузки на детей. При составлении расписания предлагается учитывать пик умственной работоспособности учащихся с 10 до 12 часов. Согласно документу, в начальной школе наиболее сложные предметы должны проводиться на вторых и третьих уроках, а в средней и старшей – на вторых и четвертых. Контрольные работы и новый материал следует давать в середине учебной недели. Каждая седьмая российская компания согласна рассмотреть включение препаратов для снижения веса в соцпакет, рассчитывая получить более счастливых и продуктивных сотрудников. Как показало исследование, почти 40% работников сами хотели бы иметь такой бонус. Более того, 22% готовы отказаться ради этого от тимбилдингов, праздников и других корпоративных мероприятий. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Юлией Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ох, друзья мои, я вот не согласна отказаться от корпоративов и тимбилдингов, потому как очень люблю, когда наша команда собирается одной большой дружной тусовкой. Потому как, знаете, как это бывает, коллегу увидел все, смену сдал, смену принял и разбежались. А вот так, чтобы всем вместе взяться за руки, посмотреть друг другу в глаза, это явление чрезвычайно редкое, поэтому я этим пожертвовать не готова. Очень хочется надеяться, что мы с вами даром, что не глаза в глаза, а все-таки скорее поближе сердец и жизненных взглядов, но все-таки действительно вместе, от души, от самого сердца. Здравствуйте, приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Огромное количество приветов, как всегда. Все молодцы. Михаил Владимирский говорит большое спасибо за позитивный вечер. Спасибо вам, Михаил. Анне Геннадьевне вместе с вами передаю привет за ценные советы, взаимопонимание, помощь и поддержку. Большое спасибо. Павел Кучеров пишет, что сегодня день виниловой пластинки. Пластинки. Ах, Павел, помню еще эти дивные пластинки, на которых детские песенки были и сказки. Как же приятно. Павел пишет дальше. Мне на 65-летие подарили компактный проигрыватель пластинок. Долго пластинки искал, вот теперь он в деле. А, замечательная вещь. Передаю привет и всем друзьям. Всем желаю прекрасного настроения. Дорогой Павел, огромное спасибо. Людмила Агафонова-Белецкая вечернему шоу передает привет. Спасибо. Спасибо, Людмила, за добрые слова. Если что, я с вами всей душой. Анечке Вольской привет также передам. Артем Сорокин должен появиться в нашей студии, вы совершенно правы, сразу после полуночи. Ему тоже предваряющий привет от вас отправлю. Здорово, что вы на связи.

0: дорогие мои, не претендую на Вселенную, но надеюсь, что маленькой звездочкой в уголке вашего мира, вашего космоса, удается светить вам и поднимать настроение. А Соник спит, что маме Адели небольшой привет, папе Эдуарду наилучшие пожелания. Сонечка, Соникс, вам тоже приветище огромное. Никит Смирнов вечернему шоу передает привет. Да, Никит, надеюсь, что останусь с Соловьевым и Пряниковым на долгие годы. Дмитрием пишет: Юльчик, ты там не скучай, поставь что-нибудь хорошее. Поставлю, Дима, обязательно поставлю. Тимофей Сычев пишет: большой привет маме и соседу. Жарим шашлыки, у нас сегодня праздник доброты. Ах, какая прелесть. По-моему, замечательная традиция отмечать 12 августа, день доброты. Давайте-ка закрепим. Оксана передает большой привет в Тишково. Всем прекрасного вечера от Оксаны Морозовой.
1: Реклама на русском. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741, 16+.
2: Когда жена сказала, что купила себе новые туфли с бантиками розовые и на шпильках, мне и в голову не пришло, что это три разные пары.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Больше всего меня удивило то, что этот трек от Натальи Подольской и Регины Тодоренко очень по вкусу пришелся многим ребятам. И как же часто приходится видеть водителей, которые сидят в машинах и подпевают «Подруга, лечим друг друга», ну и далее по тексту. Вот это я называю настоящий 100% хит. Девчонки, молодцы, аплодирую стоя. А большой привет Хакимулиной Азалии. Кому привет? Хакимулину Айрату. Ну и еще Гузель, большой привет. Сообщение из Казани. Всем всего наилучшего. Большой привет в Кострому, поцелуйчики Варе и Артему Салтыковым. Это Оля Салтыкова пишет. Оленька, всего самого хорошего. Сергей, вам доброй ночи за добрые слова в адрес нашего коллектива. Спасибо большое. Евгений Фузанов сообщает. Привет, любимая русская. Хочу пожелать добрых и нежных слов Лиле. Отдыхай, набирайся сил, не думай о плохом. Ты мне очень дорога. Дорогой Евгений, огромное спасибо за то, что часто заглядываете к нам. Алиса сообщает большой привет всей моей семье. Я сегодня упала с лошади, но все ничего, только нога немножко болит. Ох, ну ничего себе у вас приключения. Вы настоящий мушкетер в девичьем обличии. Удачи всей команде Русского радио. Дорогая Алисонька, выздоравливайте как можно скорее. Будем всей командой держать за вас кулаки. Ну а там дальше, я уверена, поскачете вперед куда-то к линии заката. И все у вас будет хорошо.
1: Русское радио.

как всегда, вечно не обещаю, но точно уверена, что у нас с вами долго-долго, и все будет хорошо-хорошо. В общем, дорогие мои, пусть вечер среды будет легким, пусть предстоящий четверг пройдет буквально на одном дыхании. На связи Сыктывкар, это славный Александр Наспишт, очень рад вас слышать, я был в отпуске, отлично отдохнул, Саша, очень рада за вас. С ветерком по Волге окунулся в Камское море, отведал татарской кухни, гулял по улице Баумана, наслаждался отдыхом в Казани. Александр, просто красота, так описывайте. Захотелось повторить ваш путь. В дороге не забывал слушать русское радио, передаю привет всей команде русского, пламенный привет для меня имеется. Ох, вдохновленный, отдохнувший, загоревший, полный сил и готовый к труду, Александр из Сыктывкара нам пишет. Саш, как пишете? Просто чудо. Огромное спасибо, очень рада, что вы снова с нами. Пожалуйста, большой привет любимой, самой прекрасной, самой красивой маме Любе. Я тебя обожаю, ты самая лучшая. Спасибо тебе за все. Дочка Маша, город Сергиев Посад на связи. Еще передаю привет любимой мамульчике Наталье Степановне. Она сейчас стоит на кухне и варит нам самый вкусный борщ. Огромный привет любимому Роману Александровичу. Я вас очень люблю. Юлия Робертовна нам пишет. Дорогая Юленька, моя прекрасная тезка, вам тоже привет еще большой-пребольшой. Вот знаете, хотел бы сказать, что я иду к вам, готовьте сметану, наливайте борщец, но не могу, очень занята.

нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

Это группа «Серебро» на русском. У нас стол заказов продолжается. Ирина сообщает: привет, любимая русская, адресует свой привет бабушке. Я тебя очень люблю. Я Ира, мне 11 лет. Я очень давно вас слушаю. Ир, что такое очень давно, поймете, когда вам будет примерно 47,5. А пока у вас все в жизни недавно. Мария сообщает: передайте, пожалуйста, привет самой любимой, самой прекрасной, самой красивой маме Любе. Обожаю тебя, дочка Маша, Сергиев Посад. Еще большой привет дорогой жене Наталье Шаговой, которая играет со мной в шашки и проигрывает вечно. Люблю ее. Александр, не надо вот этого мужского злорадства. Если что, я теперь болею за прекрасную Наталью. Наташ, вы чувствуете, да, как я у вас за плечом говорю: Наташа, давай. Хочу передать привет и пожелать молодежи крепкого здоровья, оптимизма, наслаждаться молодой жизнью. Это пишет Вика Виктория, город Санкт-Петербург. На связи, Вик, вам большой привет. Большой привет моему любимому зятю Михаилу. Спасибо большое за отдых в Сочи. Детки очень довольны, и я, бабушка, тоже. Очень его любим. Теща и детки Кристина и Ангелина подписались. Передайте привет любимой мамульчике Наталье Степановне. Желаю ей доброго вечера. Юлия пишет. Анастасия передает привет любимому мужчине Роману. Говорит, что очень вас Роман любит и скучает. Настенька, вам привет.

0: На этой неделе номер третий.
1: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
0: Номер второй.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить. А я бы...
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Ужин при свечах – это не только романтично, но и экономно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
0: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. «Звезда моя далекая».

0: Друзья мои, каждый из вас маленькое, но все-таки очень яркое солнышко, которое согревает меня и говорит о том, что нет места в моей жизни никакой меланхолии. Юля просит, точнее не Юля, а Аня передает привет мне, то есть Юле. Разобрались. А еще поздравляет с днем рождения своего брата Трояна. Пусть каждый день будет наполнен смыслом, радостными открытиями, теплом близких людей. Уверенно иди по жизни, достигай поставленных целей, пусть в душе будет гармония, пусть любовь и уважение окружают тебя всегда. Я горжусь тем, что ты мой брат. Еще имеется сообщение от Марии. Привет, любимая русская. Спасибо за заряд позитива. Ловите заряд позитива в ответ. С днем нового рассвета, с днем виниловой пластинки, с днем подсолнуха. Поздравляю всю вашу команду. Дорогая Машенька, большое спасибо. Передаю привет мужу Андрюшке Асауляк. Он сейчас лежит в больнице. Выздоравливай как можно скорее. Очень тебя любим. Танюшка, дети, внуки, Калининградская область на связи. Андрей, выздоравливайте как можно скорее. И еще, любимая русская, передайте привет всем, кто меня знает, всем прекрасного настроения. И маму Ирину поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, удачи. Редко видимся, но я ее очень люблю. Это пишет сын Иван и желает всего самого хорошего.
1: Стол заказов русского радио.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект об обязательной индексации зарплаты. Парламентарии предлагают сделать ежегодную индексацию обязательной для всех работодателей, как в государственном, так и в частном секторах. Причем размер индексации должен соответствовать официальному уровню инфляции. Это позволит поддержать покупательскую способность населения. И к другим темам. Герой России Евгений Поддубный заявил о необходимости воспитывать в детях чувство патриотизма. Он отметил положительное влияние массового детского патриотического движения в стране. Вспоминая, как в его детские годы в школу приходили фронтовики Великой Отечественной войны, военкор отметил, что тогда не возникал вопрос, любить или не любить родину. Журналист подчеркнул, что патриотизм должен опять стать социальной нормой. Говоря о своей звезде героя, Поддубный отметил, что к этому званию нужно соответствовать всю жизнь. Количество частных интернет-магазинов к четвертому кварталу года вырастет на 40-50%, прогнозируют эксперты. Показатель может увеличиться на фоне желания предпринимателей уйти с крупных площадок и доступностью решений для бизнеса. При этом аналитики считают, что наличие сайта магазина еще не гарантирует рост продаж. Сегодня с Земли можно было наблюдать полную фазу затмения Солнца. Впервые за 30 лет это явление могли видеть жители Европы, причем полное затмение наблюдалось в небе над Пиренеями, Скандинавией и Северной Атлантикой. В текущем году затмений Солнца больше не будет, но через 2 недели ожидается лунное затмение. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости. На русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ох, друзья мои, что бы там ни происходило в небесах, как бы там светило не меняли свое местоположение, как бы не прятались друг за другом, мы-то с вами точно знаем, в нашей вселенной всегда светит солнце, всегда хорошая погода, и на пути встречаются только приятные люди. Во всяком случае, глядя назад, отматывая, так сказать, к началу стола заказов, понимаю, что мне этот час дался очень легко, потому как общение с вами – это настоящий праздник. Хотя, казалось бы, обычная среда, впереди еще более обычный четверг. Хотя, как обычный, психологи говорят, что четверг – это такая маленькая пятница, психологический трамплин к предстоящим выходным. Поэтому давайте-ка пробежимся по этому трамплину быстро, потом бамс, подпрыгнули и как в холодную, а правильнее сказать, в теплую, приятную воду нырнули в предстоящий уикенд. Я с вами остаюсь до полуночи, готова дарить хорошие песни и классное настроение. Оставайтесь на русском.
3: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной бережно храня.

что даже линии на ладони будут предсказывать максимально успешный четверг для каждого из вас. Но если с утра пораньше хотите проснуться бодрым, в хорошем настроении, то тогда ловите лайфхак. К завтраку завариваем не кофе, а зеленый чай с долькой имбиря. Он мягко тонизирует кору надпочечников без стрессовой нагрузки на сердце. Ну что говорить, сердца наши с вами нужно беречь, потому как они у нас с вами стучат в унисон, стараются изо всех сил и делают все возможное, чтобы мы с вами могли быть молодыми, красивыми, влюбленными. И да, если говорить про любовь, то это в первую очередь любовь даже не к своим вторым половинкам, а к той классной музыке, что неизменно звучит здесь, на русском. Очаровательная Мона нам с вами поможет переместиться на берега реки Иордан прямо сейчас. Впереди также Владимир Пресняков, Лера Москва и Дима Билан. Все это для вас на русском. Меня зовут Юлия Калинина. Всем доброй ночи.

на самом деле, когда тебе 18, то и 7 часов кажется целой вечностью. Про завтра нет вообще ни одной мысли, а уж строить планы, ну, скажем, на предстоящую зиму или на будущее лето, это вообще для слабаков. А вот когда ты становишься немного старше, тогда хочется уже, чтобы твое долго и счастливо, оно было где-то здесь рядом, и появилась некоторая определенность и вполне конкретные планы на будущее. И я сейчас даже не про то, что через 5 лет мы заводим детей, через 10 покупаем второй автомобиль и так далее. Просто это стабильность чувств, которую хочется ощущать. Дорогие мои, в каком бы состоянии вы сейчас ни находились, пусть любовь, именно та, которая вам нужна, и в том виде, в котором вам необходимо, пусть обязательно присутствует в жизни. Иначе все это зря.

0: руках.
1: Новая песня на русском.
2: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
3: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
1: Русское радио.

И хорошо, если сердце поет вот так нежно и красиво, как Юрий Киселев, а если прыгает, скачет и говорит: давай устроим вечеринку, давай устроим праздник, это, друзья мои, уже верное предчувствие предстоящей пятницы. А если вы на короткой ноге с чувством юмора, если предпочитаете жить активно, весело и принимать участие во всех веселых играх, которые у нас здесь на русском затеваются, значит, эта информация для вас. А ваши шутки наверняка может улыбнуться вся страна, да что там, весь мир. Для этого вам нужна самая малость — шутку придумать, причем чтобы она была вашей, оригинальной, нигде ранее не использованной, ну и к нам сюда на русское отправить. Русрадио.ру – это наши координаты во всемирной паутине. Лучшие шутки по традиции в эфире озвучит Антон Юрьев. И да, если вы станете тем самым автором, у кого шутка получилась самая смешная, самая зажигательная, обязательно подарим вам футболку с текстом вашей шутки. Все подробности найдете на нашем сайте русрадио.ру.

0: Реклама на русском.
1: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
2: Категория 16+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Нашел на улице 100 рублей? Мелочь, а приятно. Потерял 100 рублей? Трагедия мирового масштаба. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Песня группы «Градусы» отметит день рождения. Ну-ка, давайте сейчас вместе посчитаем, подключим к этому делу Артем Сорокин. Артем, привет.
1: Привет, привет, Юля. Всем большой привет.
0: 14 августа 2009 года вышла эта песня.
1: Так.
0: Да-да-да-дам. Давай-ка подсчеты. Это сколько?
1: 17 лет получается.
0: Вообще, да, целая жизнь. Я
1: целая
0: еще помню,
1: жизнь.
0: Как поднимаешься по ступенькам в подъезде. Лифт не работает, а ребята сидят на ступеньках с гитарой и обязательно эту песню исполняют. Вот есть такие хиты, которые через 20 лет будут актуальны.
1: Ностальгия – чувство прекрасное. Мы его обожаем, мы его очень любим. Но при этом я каждый раз стараюсь говорить, что, ребята, давайте не будем застревать в ностальгии. У нас много интересного, нового, свежего. Каждый день мы любим ностальгию, мы иногда ностальгируем, но в этой комнате долго задерживаться не будем.
0: Абсолютно правильно. Тем более, что в нашем эфире новые песни появляются с завидным постоянством. Вот Юлия Михальчик с песней «Метеорит» появится. Меня, кстати, знаешь, вот именно этот трек чем зацепил. Юлия его спела очень классно, а текст написала Ирина Дубцова. Вот когда две талантливых девчонки берутся за дело, та-дам, такой
1: хитяра.
0: Я
1: когда гороховый суп поим, у меня тоже метеорит все время, понимаешь?
0: Боже мой, какой ты хулиган. Ты просто настоящий мальчишка. Совершенно неромантично подходишь к любому вот такому песенному вопросу.
1: Я просто есть хочу.
0: Я тебе тогда желаю приятного аппетита. До эфира еще успеешь перекусить. Ребятушки, дорогие мои чудные, прощаюсь с вами до завтра, до 6 вечера. Обязательно встретимся здесь, на русском. За вечер минувший огромное спасибо. Тем, тебе доброй ночи.
1: Пока-пока. Доброй ночи, Юль. Все.
0: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: радио. Больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. В России предложили расширить привычный формат автомобильных госномеров, разрешить комбинации с четырьмя буквами и двумя цифрами. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Дованков. Предложение уже направлено в правительство России. Сейчас стандартный автомобильный номер состоит из трех букв и трех цифр, например, А30АА. Дованков предлагает добавить еще два варианта. Четыре буквы и две цифры, либо две буквы, две цифры и снова две буквы. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области ограничено пребывание граждан в лесах, сообщает пресс-служба Донского правительства. Введенное ограничение будет действовать до 3 сентября. Ограничение распространяется и на въезд на территорию лесных участков транспортных средств. За наиболее крупными лесными массивами следит система видеонаблюдения. Кроме того, на наблюдательных пунктах, расположенных на высотах, весь световой день ведут наблюдение дежурные сотрудники учреждений. После изнуряющей жары Ростовская область ждет заметное похолодание. Уже в ближайшие сутки температура начнет резко снижаться, а в отдельных районах ночью может опуститься до плюс 7. В районах области также станет значительно прохладнее. После ночи с температурой около 32 градусов тепла жителей наконец ждет заметное облегчение. Каждый пятый россиянин использует нейросети, чтобы выбрать спелый арбуз. Пользователи искусственного интеллекта отмечают, что полученные рекомендации помогают им определиться с покупкой. Традиционные способы при этом остаются популярнее. Около 65% перед покупкой стучат по плоду, 40% уверены, что знают, каким должен быть правильный звук, а еще четверть полагается на интуицию. В Ростове малооблачно, 24 тепла. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: А еще Бог выдумал четверг, который мы очень любим, очень ждем. Это такой порожек перед пятницей. День, кстати, сам по себе очень интересный. Но вот, например, в некоторых культурах четверг считается самым продуктивным днем, так как энергия рабочей недели достигает пика, а усталость еще не накопилась. Согласно экспериментам психологов из Гарварда, люди реже всего врут в четверг. К пятнице моральные принципы ослабевают, мол, я устал. Можно и соврать. А вот, например, в понедельник врут из-за желания казаться продуктивнее. Так, что еще? Статистика показывает, что в северном полушарии именно в четверг часто оказывается самым пасмурным днем недели, а в пятницу погода обычно проясняется. Ну и у нас в России четверг не принято начинать новые дела, как там обычно говорят, после дождичка в четверг, то есть никогда. А вот, например, в скандинавских странах наоборот, четверг удачен для путешествий. В общем, день дико интересный наступил, 13 августа, четверг, и день будет точно замечательным под лучшие любимые песни здесь на русском радио. Далее хитами снабжаю я, Артем Сорокин. Привет-привет, полетели!

Дмитрий Маликов, «Не скучай» на русском радио. Ну, мне кажется, заскучать можно где-нибудь в Новой Зеландии, посреди зеленых полей или где-нибудь в швейцарских Альпах. А в России, матушке, у нас точно не заскучаешь. Каждый день какие-то новости, какие-то события, происшествия, закавыки, какие-то сложности. Точно не соскучишься у нас. И так вот порой представляешь, а смог бы я вот без этого? Спокойная жизнь, это, конечно, хорошо, но зато у нас в России интересно. Правда, друзья? Очень интересно. А еще интересно у нас на русском радио по части лучшей, любимой, замечательной музыки. Через пару мгновений Филипп Киркоров, «Луиза», песня, под которую мы с вами будем радоваться. А прямо сейчас немного загадочные девчонки. «Серебро».

0: На этой неделе номер третий.
1: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
0: Номер второй.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить. А я бы...
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Кукушка не умеет петь, как соловей, но слушают ее внимательнее. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Песня про то, что каждая слушательница русского радио – королева красоты. Каждая без исключения. Даже если вы, уважаемая королева, сейчас, например, на ночной смене, или в круглосуточном магазине цветочном работаете, или, скажем, в пекарне хлеб или булочки печете, все равно королева, все равно уникальная. Каждая женщина уникальна по своей природе, по своему характеру. И об этом только что замечательно рассказал Дмитрий Колдун. А, кстати, у самого Дмитрия тоже есть своя королева, жена Виктория Хамицкая. Познакомились они еще в школе. Поженились в 2012 году, воспитывают двоих детей, сына Яну и дочь Алису. Ну что, всем найти свою королеву, мужчинам, женщинам найти своего короля и, конечно же, счастливо вместе вдвоем слушать русское радио. У нас тут тоже парочка сейчас появляется. Ох, парочка, Дима Билан, Мари Краймбрери.

0: что слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
3: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое спал.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: 13 августа на календаре. И, кстати, интересный факт, друзья. В этот день, в 1889 году, произошло событие, которое точно сделало так, что наедине стало остаться гораздо сложнее. В этот день изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат. Ну, вот тот самый телефон-автомат, который мы монетки, помните, бросали. Идея пришла к Уильяму Грею за год до этого, когда его жена заболела, и он безуспешно пытался найти телефон, чтобы вызвать врача. Люди ему отказывали, ведь тогда аппараты были редкостью и обычно под подпиской. Это и, в общем, подтолкнуло изобретателя создать устройство, доступное за небольшую плату. Патентное устройство он получил 13 августа 1889 года и назвал его «Устройство для телефонов с монетным механизмом». Сколько пользы, правда, оно принесло. Ну и пользы, с одной стороны, а с другой стороны, и юмора. Ну, все мы помним эпизод, знаменитый эпизод из фильма «Вава, ты сейчас упадешь». Ну вот как раз же телефон-автомат с монетным механизмом. Ну, в общем, первый таксофон, который он сделал, установили в банке в городе Коннектикут. Вот такая вот история. Спасибо Грею за это устройство. А вот про изобретателя Попова-то мы уж точно помним и никогда не забудем. Благодаря этому появилось радио, и русское радио в том числе.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Что слушает страна? Любимое на русском.

честно говоря, выше сейчас не очень полетишь. Облачно у нас в столице, облачно с прояснениями. А как хотелось бы и полететь выше, и посмотреть выше. Вчера же мы планировали наблюдать небольшое солнечное затмение. У нас тут в Москве его можно было теоретически с 8 вечера наблюдать всего на 9 минут. Но сплошная облачность. Никто ничего у нас в столице тут не увидел. Зато этой ночью начнется пик метеорного потока Персеиды. В небе пролетит до 120 падающих звезд в час. Ну а ближе к рассвету на небе выстроится в ряд сразу 6 планет. Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. Нет, все-таки не все планеты были перечислены. Я не услышал планеты Серебро, не услышал планеты Владимира Преснякова, не услышал планеты Бандерас и планеты Зиверт. Она прямо сейчас на русском радио. Летим выше, всматриваемся.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Я достиг финансовой стабильности. Денег нет. Не было. И, похоже, не будет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: каждый раз, когда звучит эта песня на русском радио, у кого-то трескается хрусталь в серванте. Какой голосище! Дмитрий Колдун на русском «Дай мне силу» — опасная песня. Ох, опасная! Как-то помню, она звучала, и от этих высоких нот у меня кружка треснула в студии. Благо, я уже чай выпил на тот момент. А если б не выпил... Вот каждый раз я задаю этим вопросом во время звучания этой песни. А если б я не выпил тогда чай, что бы произошло? Но, кстати говоря, силу мы получим с вами уже прямо сейчас от новой песни Артик и Асти. Прям классная история. Бриллиант. Не хрусталь. Бриллиант вряд ли от этого треснет. Но, тем не менее, послушаем. И, конечно же, в следующем часе встречаемся в «Стали заказов» русского радио. Тоже будем получать силу от общения, от приветов и от лучших и любимых песен. Я с вами до 7 утра. Зовут меня Артем Сорокин. Всем большущий привет и замечательного настроения.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
1: Русское радио.

этим было туго. Ты довозил меня, бил в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Оно какое?
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы!
4: Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
5: Да.
4: Ира, ну это актуалочка
5: это
4: подъехала.
5: Да.
4: Потому что
5: это
4: сейчас
5: да.
4: у нас отключение воды повсюду.
5: В наш век нейросетей-то, конечно.
4: Угу. А, кстати, Полин, тебя включили воду?
6: Ну что, конечно.
4: Все.
6: А что, не похоже?
5: Что, не слышишь, что ли?
1: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Привет, доброй ночи, доброго утра всем, кто на волне русского радио. Меня зовут Артем Сорокин, мы начинаем стол заказов. И спешу его начать с такой интересной новости, которую прочитал. Новость касаемо детокса, скажем так, цифровой гигиены. Вот оказывается, что двухнедельный отказ от интернета омолаживает мозг на 10 лет. Судя по недавнему исследованию, у испытуемых улучшилось психическое здоровье и удовлетворенность жизнью, повысилась концентрация внимания, эффект от детокса оказался даже выше, чем от приема антидепрессантов. Правда, 25% испытуемых не дошли до конца эксперимента и сорвались на гаджет. Ну, а с другой стороны, вот я так думаю, прочитал-то я эту новость через интернет, и как бы я о ней узнал, если бы не взял в руки гаджет? То есть такая двоякая какая-то ситуация. Не было бы гаджета, я бы не узнал об этом. Но, тем не менее, все-таки факт остается фактом. Да, действительно, детокс и цифровая гигиена в наш век, в 26-м году, очень даже вещь актуальная. Стол заказов и приветы, которые я получаю от вас через мессенджеры, это, в общем, дело приятное, дело действующее только на пользу, поэтому пишите +7 916 003 105 7. В этом часе мы передаем приветы, общаемся. Ну и вот, например, Наталья из Калининграда пишет: привет Диме, Саше, Вике, доброй ночи, игроки, а также ангелу, который сейчас летает в небе, легкого полета и мягкой посадки, как-то романтично. Здравствуйте, передайте привет моему любимому мужу, едем домой, слушаем русское радио. Андрюшечка, улыбнись, я тебя сильно люблю, спасибо тебе большое, что ты у меня есть. Татьяна из Германии.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Плюс 7-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры. Это стол заказов русского радио. Приветы, признание в любви, поздравления с праздниками. Обстановочка. Как там обстановочка у вас на работе? Чем занимаетесь? Какие новости? Рассказывайте, мне все интересно. Слухи, домыслы, да все что угодно. Здравствуйте, стол заказов. Хочу передать привет жене Натульке и сказать ей, что я люблю ее. И хочу ей сказать, чтобы она не грустила. Это сообщение от Антона. Антон, правильно сделали. Да, здравствуйте, любимое русское радио. Сегодня день рождения у замечательной Анюты Котенко. Или Котенко, или Костенко. Вот, может быть, это ошибка? Ну, окей. Анюта Котенко. Дальний Восток. Поздравляю, желаю море радости и светлых долгих дней. Это Светлана. Светлана, надеюсь, я все правильно прочитал. А привет, Артем. Передай привет всем рыбакам. Я тут на Дунае тоже под русское радио рыбачу. Ну что сказать, под русское радио клюет даже на голый крючок. Так что милости просим на уху. Алекс, а я это знал. Я тоже знал, что рыба любит русское радио и выплывает просто даже так послушать без всякой приманки, без всякой наживки. Просто потому, что любит нашу музыку. Правильно.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну и как раз после песни Стаса Пехи и Гузель Хасановой поздравления. Поздравления с днем рождения Стаса Пехи. Анюта пишет: доброго времени суток, Артем, хочу поздравить нашего прекрасного певца Стаса Пеху с днем рождения. Стасян, с днем рождения. Хочется пожелать тебе не только новых побед и полных залов, это я уверена будет, пишет Анюта, но еще и тишины, в которой можно восстановиться. Людей рядом, которые видят не артиста, а тебя, живого, настоящего, уставшего, счастливого. Пусть здоровье будет крепким, пусть все, что ты задумал, сбывается легко или с тем самым упорством, которое тебе так свойственно. Пусть любовь, та, которая остается внутри тебя, возвращается к тебе. С днем рождения, дорогой Стас Пьеха. Людмила пишет: Артем, добрейшей ночи, отличного настроения, вкусного кофе или чая. Поздравляю с прошедшим юбилеем свою двоюродную сестричку Белову Елену. Здоровья, уважения коллег и студентов Московского университета управления, где она преподает, любви сына. Русскому радио огромное спасибо за обновленный состав вечернего шоу. С любовью, ваша Людмила из города Камыш. Да, кто еще не знает, вечернее шоу у нас обновилось. Помимо Александра Пряникова и Ивана Соловьева, теперь и Юлия Калинина. Включайте, наслаждайтесь и удивляйтесь. Стол заказов на русском радио продолжается. Максим, научусь летать.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А я вот предлагаю не вспоминать перед сном, друзья. Даже если ваш человек, которого вы вспоминаете, он сейчас где-то далеко, ну, передайте ему привет, запишите все это дело на телефон, а потом с утра порадуйте, отправьте МП-3-шечку, человек порадуется. Роман Власов пишет, передаю... Сабина Сулейманова. Что-то про Сабину Сулейманову он пишет, какое-то огромное сообщение, Роман, я сейчас его внимательно перечитаю и обещаю уделить внимание. Евгений Костромин пишет: Артем, приветствую, у меня сегодня день рождения, хочу обратиться к тем, кто уже успел меня поздравить, всеми вами дорожу и крепко обнимаю. Вот это по делу, это красиво. Привет, Русское радио, Елена Ожегова, передаем привет всем, кто в дороге, едем в поезде. Выходим в Череповце. Городу и всем не спящим приятного времяпрепровождения. Так, Павел Заячковский на связи. Доброй ночи, ночная столица. Николай Попов машет рукой у нас на странице ВКонтакте. Николай Попов, а вы не стесняйтесь, напишите что-нибудь, с удовольствием прочитаем ваши приветы. Дорогой Русское радио, передайте привет самой любимой, самой прекрасной, самой красивой маме Любе. Я тебя обожаю, ты лучшая, спасибо тебе за все. Дочка Маша из Сергиева Посада. Смотрю, что еще есть в наших мессенджерах. Напоминаю, +7 916 003 105.7. Доброе утро, город Ангар. Виктория на связи, у нас солнечное, прекрасное утро и снова на работу, как на праздник. Всем хорошего, продуктивного дня, все будет хорошо. Алла, доброй ночи, Русское радио, привет Аллочке из Сочи, всем позитива, мира, любви. Алла Орлова из Приморья.

стол, пока еще не останавливаемся. Стол заказов продолжается на Русском радио. Я, Артем Сорокин, читаю ваши сообщения. Нина Широких ВКонтакте пишет: «Доброй ночи. Мы так часто обращаемся к вам с просьбами. Вроде уже роднее родных стали. Сегодня я хочу пожелать вам и всем слушателям спокойной ночи и светлого утра, солнечного дня. С уважением, Нина Александровна». Нина Александровна, большое спасибо. Очень актуальное пожелание, между прочим. «Привет всем, кто нас знает. Огромный привет из Германии. Спасибо вам за отличное настроение. Каждый день мы в отпуске в городе Дрезден, и вы нам дарите частичку нашей родины каждую минуту. С уважением, семья Феркерт». А дальше смотрю. «Хочу передать привет любимому мужу Эдуарду и сыночку Шамилю». Это Диана пишет. «Хорошего вам настроения». Что-то тут про какие-то самоклеющиеся обои. Да нет, в столе заказов лучше про самоклеющиеся обои не писать. Вот я понимаю, обычные обои. Можно было бы обычные обои, но самоклеющиеся нет. Самоклеющиеся нет. «Здравствуйте, дорогое Русское радио. Передаю привет студии красоты Фике. Желаю удачи, здоровья, процветания. Передала привет Оксана Ходачук. Заранее спасибо. Во сколько можно отправить сообщение в эфир?» спрашивают. Ну вот сейчас и можно, потому что еще чуть-чуть, и времени-то уже и не останется. Времени не останется, времени не останется, времени не останется.

лучшие дети в мире, мама Света из Германии написала: «Здравствуйте, пожалуйста, поздравьте нашего любимого папу Ризванова Мансура Бадертиновича с Днем строителя прошедшим. Ты у нас самый лучший, а дочь Елизавета и сыновей Александра и Михаила». Ну, День строителей, в общем-то, прошел, а строителей мы продолжаем поздравлять и будем поздравлять, потому что сообщений столько, что, ну, хотя бы уж с запозданием пробиться, чем вообще не пробиться на русской радио. Ведь правда же? Так, смотрю, финальное сообщение, какие у нас есть. Привет, Артем, привет, Русское радио. Хочу передать привет своей любимой девушке Кате, это Антон. Добрый вечер. Если можно, большой привет семье Вахельчуков в Пинск. Отдыхаем, слушаем вас.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла.